0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
6: Проект бюджета социального фонда на 2027 по 2029 годы, внесенный в Госдуму, все 3 года будет профицитным. В будущем году страховые пенсии повысят дважды на 6,8% с 1 февраля и на 3% с 1 апреля, в результате чего средний размер пенсии по старости достигнет 29 904 рубля. Также увеличится максимальная сумма пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и уходу за ребенком, на который планируется направить свыше 1,5 триллиона рублей. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области незначительно выросли цены на 2 вида автомобильного топлива. По данным Росстата, бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, а АИ-95 на 14 копеек, в то время как стоимость АИ-98 и дизельного топлива остался на прежнем уровне. Напомним, на прошлой неделе цены в регионе не менялись, однако сейчас рост возобновился на фоне общей тенденции. Всего по России бензин подорожал в 34 субъектах, тогда как снижение было зафиксировано в 22 регионах. Сильнее всего в Крыму и Рязанской области. В китайском Чанчжоу на дистанции 2000 метров в классе D8 российская команда «Родник D8», в которую вошли 3 волгоградца, включая тренера Дмитрия Петрова, выступала под флагом АИН. В первом тайме рейса экипаж показал лучшее время, опередив Украину на 5 секунд, а Иран на 15. Во втором заезде россияне не участвовали. Его выиграла Испания, уступив «Роднику» всего на 1,39 секунды. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на «Волгоград ФМ».
4: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как 1, 2, 3. 1. Современное оборудование. 2. Профессиональные офтальмологи. 3. Всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза. Улица Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну что ж, 5 октября за окном. Осень нам шепчет, мол, ну давай, давай, вспоминай, где у тебя лежит там пуховичок, шапка, куртка и так далее. В общем, друзья, вы лучше заранее на всякий случай выгляните в окошко, прежде чем выйти на улицу, потому что, возможно, вас ожидает сюрприз. Хотя, несмотря на то, что октябрь, казалось бы, даст нам шанс на этой неделе, ну, в общем, что там по погоде, мы будем обязательно разбираться в соответствующую рубрику. Она будет чуть позже, а пока, естественно, успею вам рассказать еще о тех наших маленьких приключениях, радиоприключениях, которые мы вместе с вами переживем совместно. Это, естественно, и наша рубрика «День в истории». Мы полистаем календарь, выясним, что такого интересного там когда-то произошло в глубокие лохматые далекие времена, выясним, какие праздники приготовили. Не зря в нашей стране поговаривают больше всех календарных праздников. Вот мы успеем отметить каждый, как минимум, тот, который произошел, случился 5 октября. Далее вместе с вами успеем побаловаться в рамках нашего конкурса, который называется «Проще простого». Приз уже поджидает тебя за углом. Осталось лишь добраться за этот угол, вовремя вспомнить наш номер телефона. Ну, мы, если что, его обязательно вам подскажем, напомним. Главное не лениться и заветную комбинацию из цифр набрать на своем телефоне. Ну и, конечно, вместе с Олежкой Шараповым мы немножечко поржем, похихикаем, поугараем. Есть какие-то еще, может быть, синонимы слова «улыбаться», «хорошо проводить время». Рубрика «Сенсация» специально уже накопила энное количество новостей веселого, незатейливого, смешнючего характера. Мы рады делиться с вами отличным настроением. Мы надеемся, что, конечно же, выходные прошли с пользой. Даже если, ну, без пользы, если вы ничего полезного не сделали, но выспались от души, это тоже шикарный результат. В общем, друзья, не хандрим. Осень – прекрасное время года, которое манит нас выходить, тем не менее, на улицу, выгуливать свои классные домесезонные наряды. Ну и, конечно же, активно проводить эту жизнь, чтобы потом было что вспомнить и о чем рассказать своим внукам. Предкам не надо. Они не переживут. Ну что, давайте стартовать. Море отличной музыки мы уже для вас подготовили. Ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде, что ли? Ребятки, давайте заговорим немного. Ну, что там заговаривать? В целом, вроде как бы нам сказали, что будет теплее. Вот, но хотя сегодня вот прям выходил 5 градусов тепла, и до сих пор вроде как будто бы в районе этого. Нет?
2: Пока плюс 6, Олег. Плюс 6. Ну, чуть легче тебе должно быть. Облачно с прояснением за окном. Осадков сегодня не ожидается. Юго-западный ветер дует стабильно, 3 метра в секунду. Плюс 19 днем, кстати. Плюс уже 8 теплее. Ночью, да. Завтра плюс 20 днем, плюс 10 ночью. В среду плюс 21 днем, плюс 11 ночью. Внимание, четверг, плюс 22 днем, не, плюс 13 ночью.
1: Я бы так далеко не заглядывалась, честно.
2: И в пятницу, и в субботу тоже точно так же. То есть в целом мы набираем обороты. Ну, естественно, октябрь подступает. Олеж, ты что хотел, плюс 30?
1: Октябрь же наступил.
2: Ты так в июле не хотел плюс 30?
1: Не-не, я наоборот говорю, что прохладно, это хорошо. Все нормально. Спасибо.
2: Все, не бухтим тогда.
1: Да, все. Прикольно.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: на Волгоград FM.
1: Да-да, друзья, все вы правильно поняли. Время уже подходит, как раз то самое. 7 часов 38, уже почти 39 минут. И нам нужно что сделать? Правильно, поиграть. Для этого у нас есть все необходимое. Ну, во-первых, конечно же, правильный номер телефона 39-101-5, правильный для того, чтобы дозвониться и попасть к нам. Ну и, соответственно, у нас есть один вопрос, два варианта ответа. Ну и если уж повезет, то можно еще и забрать классный подарок, друзья. Напоминаю, что сегодня у нас в качестве приза от ИП Романченко Юлии Владимировны безлимит на один день для одного ребенка в Центр развлечений «Космоклуб» ТРЦ «Мармелад». Опа. Поэтому имейте в виду, безлимитно можно отдохнуть, но не вам, а вашему дитяте. Короче, не стесняйтесь, звоните 39-101-5, поиграем. Есть возможность это сделать и родителям, и дети иногда дозваниваются, ну, конечно, на родителей будем оформлять приз, так уж принято у нас. Короче.
2: А вы потом на них наследство.
1: Да, да. Такой
2: дайте вот, вот так вот задумаем.
1: Дашь на Дашь.
2: Хочешь в космоклуб, отпиши квартиру и ребенку.
1: Да, вот прикольно.
2: Такая схемка у нас.
1: Схемка рабочая. Вот, короче, либо у нас есть Макси Телега 927-522-1015. Там можно оставлять свои послания, сообщения с правильными ответами тоже можно. Вот, посылать нас особо никуда не надо. Вот, мы всегда рады вашим добропорядочным сообщениям. Короче, кто первый пришлет правильный ответ, тот получит приз, если никто не дозвонится в рамках нашего конкурса, пока мы задаем вопрос.
2: Да, вопрос имеется. Mm-hmm. Значит, у нас сегодня такой интересный праздник с немножко странным названием, возможно. Mm-hmm. День напутствий улетающим птицам. Mm-hmm. Ну, улетающим в теплые края, да, которые да. не желают зимовать у нас. Давай-ка выясним, Олег. Что происходит с внутренними органами птиц перед дальним полетом? Угу. Перед дальним перелетом. Итак, два варианта. Они уменьшаются, внутренние органы птиц уменьшаются, чтобы снизить вес, а после перелета восстанавливаются. Это первый вариант ответа. Или второй вариант. Они, то бишь внутренние органы, начинают работать в два раза быстрее, то бишь метаболизм увеличивается угу. очень активно, чтобы запасать энергию.
1: Прикольно.
2: Два выбирайте. Варианта. Оба выглядят, звучат точнее, фантастически. Но, тем не менее, один из них правильный. Итак, внутренние органы птиц перед дальним перелетом либо уменьшаются, либо начинают работать в два раза быстрее. Выбирайте тот вариант ответа, который кажется вам наиболее верным.
1: Да, 927-522-1015, Макс или Телега, пишите туда свой ответ правильным и первым. Ну и получите приз, еще раз напоминаю, безлимит на один день для одного ребенка в Центр развлечений «Космоклуб» ТРЦ «Мармелад».

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров и все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
3: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
6: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
5: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград ФМ 52 62 44.

0: странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Да, друзья, такое тоже бывает. У сборной Португалии в запрещенных соцсетях есть свой аккаунт.
3: Так.
2: Вот, 32,5 миллиона подписчиков, да, у этой сборной. Значит, и после того, как 41-летний футболист, значит, поконфликтовав в очередной раз с главным тренером сборной Португалии...
3: Так, свалил с Лиги наций.
2: Да, мы говорим про Криштиану Роналду.
3: Да,
2: а минус 10 миллионов. Соответственно,
3: подписчиков
2: соскочило.
3: А вот надо было поуважительнее с дяденькой обращаться, знаете ли.
2: Да, но там целый, на самом деле, там, по сути, флешмоб за Роналду топят. Мол, оставалось ему там, во-первых, попрощаться с легендой, не дали, нормально, красиво. Вот он ушел, получается, просто объявив об этом. А нужно было бы как будто сделать из этого какой-то прикольный...
3: Ивентик красивый.
2: Да, ивент, все дела.
3: Да.
2: Вот, значит, ему нужно было в сборной Португалии немножечко, чуть-чуть совсем до исторической отметки в 1000 голов за карьеру. То есть, и по сути, это тоже очень важно. Вот, один из самых популярных комментариев, соответственно, по этому событию идеально описывает это происходящее вокруг сборной. Нам не нужны победы, нам нужен Роналду. Вот, такая история. Ну, на самом деле, как бы подписчики, ладно. Я думаю, что не сильно-то сборная Португалии по этому поводу переживает. Но сам по себе символ.
3: Ну, это же
2: символ.
3: Факт. От тебя просто минус 10 миллионов развернулись и сказали, да. досвиду ли.
2: Да, но это, скорее всего, не именно португальцы, может быть, это со всего мира.
3: Конкретно тренеру, скорее, да, привет передали.
2: Ну, вообще, просто получается, что... за ним же следили, за сборной Португалии в том числе следили, за аккаунтом. Люди со всего мира. Не только португальцы. Там португальцев, наверное, 32 миллиона не наберется. Вот. Короче, как-то так. Роналду, да, символ, что еще раз вот доказывает эта история. Символ
3: личного бренда.
2: Эпоха, все дела, да. Ну, вообще, это как бы мощь еще и футбольной точки зрения. Все-таки с футбольной точки зрения, как ни крути, но это величина.
3: Раз мы заговорили про величины в футболе,
2: да.
3: давайте-ка обратимся к величинам и в баскетболе.
2: Так.
3: Джерси Майкла Джордана, Джордана продали за, внимание, раз мы про миллионы сегодня говорим, ворочаем миллионами.
2: Поэт, расскажи, что такое Джерси, а то все думают, что это девчонка его.
3: Ну, короче...
2: Это женское имя как будто
3: тоже. Если говорить сильно... сильно простым языком, кофточка спортивная.
2: Спортивная кофточка. Прикольно.
3: Итак, ее продали за 12 миллионов долларов. 12,26 миллионов долларов, если быть конкретнее, то бишь за 1 миллиард рублей.
2: Ё-моё.
3: С лишним. Форму с финала НБА 1998 года приобрели на аукционе за рекордную сумму. Следом с молотка за 2,7 миллионов долларов ушел его спорткар Феррари 550.
2: То есть Феррари ушел дешевле?
3: Да, да. Ценник на авто взлетел в 4 раза выше рыночного рекорда не только из-за имени владельца. Машина была кастомизирована под 198-сантиметровый рост Джордана. А ее культовый силуэт в свое время вдохновил дизайнеров на создание легендарных кроссовок Air Jordan 14.
2: Подожди, еще раз, давай, просто еще. Кофточка ушла за сколько?
3: За 12 миллионов.
2: А Феррари
3: за 2,7 миллионов. Не дотянуло до миллиарда рублей.
2: Такое себе, понимаешь ли? Что происходит, ребята, с людьми? Кто этот человек, который взял кофточку за 12,7? Кто? Это кто эти люди? Что это? Я не могу понять. Ладно, короче, мы выяснили.
3: Имена не называются. Видимо, торги были анонимные.
2: Ну, это
3: большой как... поклонник Майкла Джордана.
2: Собственно. Запах его следов. Значит, впереди второй час утреннего шоу 3-4. Продолжим слушать хорошую музыку, друзья. Ну и, конечно, желаем вам в целом хорошего настроения. И не тратьте деньги впустую. Например, на кофточки.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мест защиты вступил в силу в июне прошлого года. А в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области незначительно выросли цены на два вида автомобильного топлива. По данным Росстата, бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, а АИ-95 на 14 копеек, в то время как стоимость АИ-98 и дизельного топлива остался на прежнем уровне. Напомним, на прошлой неделе цены в регионе не менялись, однако сейчас рост возобновился на фоне общей тенденции. Всего по России бензин подорожал в 34 субъектах, тогда как снижение было зафиксировано в 22 регионах. Сильнее всего в Крыму и Рязанской области. В китайском Чанчжоу на дистанции 2000 метров в классе D8 российская команда «Родник D8», в которую вошли три волгоградца, включая тренера Дмитрия Петрова, выступала под флагом АИН. В первом тайме рейса экипаж показал лучшее время, опередив Украину на 5 секунд, а Иран на 15. Во втором заезде россияне не участвовали. Его выиграла Испания, уступив «Роднику» всего на 1,39 секунды. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А мы тем временем продолжаем вас радовать. Чем именно? Ну, у нас есть набор определенных рубрик, которые мы обязательно озвучим чуть позже. Про этот набор мы, конечно же, говорим каждый день, каждое буднее утро. Но у нас есть еще и замечательная возможность побывать в каких-то местах и локациях Волгограда. И за пределами города тоже выезжаем иногда. И находимся, значит, соответственно, вместе с нашим оператором, чтобы снять прикольный видос. Напоминаю, видос мы снимали и на прошлой неделе, причем сразу два. И в рамках тест-драйва мы сняли очень и очень интересную локацию, друзья. Какую именно, давайте выяснять. ООО «Хавен». Филиал ООО «Хавен», соответственно, спонсор. И на правах рекламы рассказываем вам про тест-драйв клиники «Мать и дитя».
3: Да, мы отправились в бизнес-центр Волгоград-Сити. Именно там, на первом этаже, и расположен современный медицинский центр, который специализируется на услугах в сфере вспомогательных репродуктивных технологий, акушерства и гинекологии. Поэтому все те, кто, в общем-то, во-первых, следит за своим здоровьем и жаждет, соответственно, усилить количество детей в своей семье, да, увеличить количество детей в своей семье, обязательно можете заглядывать туда. Как раз-таки именно там можно пройти разного рода, во-первых, обследование и маме, и папе будущему, да, и, соответственно, пройти процедуру ЭКО, если в этом есть необходимость. Ну и, соответственно, многие врачи, они действительно нацелены на то, чтобы решить проблемы, если есть они со здоровьем, для того, чтобы в итоге получить результат в виде беременности. Поэтому, дамы и господа, господ, мы также призываем следить за своим здоровьем и, в общем-то, принимать активное участие во всех процессах. Там достаточно большое количество специалистов и репродуктологи, и, соответственно, все те, кто нас даже в святая святых провели, нам немножечко показали, приоткрыли дверь в ту комнатку, где содержатся вот эти огромные
2: криоемкости для хранения эмбрионов.
3: Сосуды Дюара, вот я вспомнил наконец,
2: да, эту формулировку.
3: Да. Да, именно там, как в кино, среди дыма.
2: Да.
3: В общем-то, именно там хранятся когда-то будущие дети. Вот так.
2: Да. Если говорить про наши рубрики, друзья, все-таки возвращаясь к этому, напомню, что в рамках общения с вами мы общаемся на тему погоды. Опять же, рубрика «Живи с этим» с интересными фактами ждет нас всех. Есть конкурс под названием «Навигатор» и, конечно, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. В общем-то, стартуем, слушай, родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
2: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
3: Узнай, что мы проверили на этот раз.
2: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
4: Плохого не посоветуем.
5: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
6: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: года на Волгоград FM. Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Давайте выясним, какая погода будет ждать нас в ближайшие сутки. Будет ли теплее или холоднее?
2: В Волгограде облачно с прояснениями. Это на данный момент. На данный момент плюс 6, кстати, еще если взглянуть на термометр. Осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем, кстати, аж до плюс 18. Ночью до плюс 8. И каждый день мы будем немножко отвоевывать по 1-2 градуса в пользу теплого времени года пока еще. Во вторник, например, ясная погода уже нас ждет. Плюс 20 на термометре. Это днем, а плюс 10 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Хит твоего города.
1: Информацию о том, что она не зачислена. По данным университета, Екатерина не прошла конкурс. Угу. Вот. Также в ВУЗе уточнили, что договор об оказании платных образовательных услуг, который девушка заключила, одно из условий для участия в конкурсе на платные места, и он был автоматически расторгнут, соответственно.
2: А денежка возвращена?
1: Денежка возвращена, конечно же. Вот,
2: так,
1: все.
2: Хорошо.
1: Вот. Короче, ну, здесь как будто...
2: Блин, ну расстроилась Катюха знатно, наверное.
1: Так она 3 недели уже там...
2: Три недели уже подружилась со всеми.
1: Она уже, получается, полсеместра выучила уже там. Все, уже сдавать экзамены ей скоро. Вот. А тут такая, да, она уже там, представляешь, у нее подружайки там, все дела.
2: Кайф. И ну, может, ее... еще и домашки делала, рефераты писала.
1: Да стопудово уже делала.
2: Зря.
1: Зря. Тут ее в наручниках выводят.
2: Она могла бы уже в ПТУ как-то уже правильно, переметнуться.
1: Ну.
2: Это не успеет.
1: ПТУ не успеет. Вот. Сейчас еще и в армию загребут,
2: короче. У меня, кстати, новость тоже сенсационная, тоже студенческая.
1: Ну, давай.
2: При том, что, значит, смотрите, значит, новость, прикольный заголовок, Олег, тебе так бы понравилось.
1: Ну-ка.
2: Студентов в России начали учить делать закатки на зиму.
1: Ё-моё, серьезно?
2: Это не в Counter-Strike катки, а закатки на зиму.
1: Огурчики, то есть прям, помидорчики.
2: Да, это я прям на видео смотрю, они моют огурцы, там что-то чеснок готовят, режут вот эти вот, вот это что, это лук? Лук? Нет, это укроп. Вот метелки укропа, угу, цветущие.
1: Так.
2: Студенты уже оценили дисциплину как одно из самых полезных знаний, которые можно получить в университете. Высшая математика, мол, конечно, хорошо, интересно, но банки соленых огурцов явно полезнее. Я такая думаю, ну, как-то слишком общий заголовок, думаю, это ж в каких же вузах у нас такое есть? Пошла так гуглить, угадайте, ну, какой заголовок мне вылез.
1: Какой?
2: Что это Волгау, наш, Волгоградский, да, государственный, ладно, аграрный. Ну, так и написано. Чаще всего в новостях и соцсетях в этом контексте упоминают Волгоградский государственный аграрный университет.
1: Ё-моёшки.
2: Ребята, вообще респект.
1: Здесь
2: преподавателям.
1: Огуречные короли, да?
2: Кайф.
1: Помидорные королевы.
2: Кайф.
1: Ну, это же
2: там
1: здорово.
2: Там перчики, там 3-литровые банки, я вижу на видео.
1: Когда тебе всего 18-19, а ты
2: рассольчик
1: уже...
2: Рассольчик.
1: Бабуля или дедуля.
2: Не, ну это реально пригодится.
1: Да, конечно.
2: Вот когда... эти ваши логарифмы, кому они нужны? Вот эта штучка точно же
1: согласен, за. Согласен. Ну и, как говорится, да, да, переходим к третьему часу утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Через красивую песню и с приятным ароматом солененьких огурчиков.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создана Ассоциация объединения производителей бриллиантов. Ее президент Григорий Рапопорт сообщил, что цель объединения – выработка единых стандартов качества, прозрачности и законодательных инициатив, а также представление интересов отрасли на внутреннем и международном рынках. По данным Минфина, создание ассоциации упростит диалог между государством, бизнесом и потребителями, укрепит позиции российских огранщиков в мире и повысит их конкурентоспособность. Организация открыла для компании разделяющие принципы ответственности ведения такого бизнеса. Как пишет «Высота 102», в Волгограде вновь обострилась ситуация с бензином. Найти АЗС топливом днем и вечером крайне сложно. АЕ-95 встречается редко, а за АЕ-92 в утренние часы приходится стоять в огромных очередях. По данным онлайн-карт и автовладельцев, на заправках «Лукойл» по улице Пархоменко 57А топлива нет. На улице Рокоссовского 80А отпускают только дизель, а на проспекте Ленина 63 доступны дизель и АЕ-92. При этом 92-й и 95-й бензин можно найти на «Лукойле» у остановки ЖБ. А Роснефть у супермаркета «Метро» предлагает только АИ-92. 7 часов утра 5 октября до 8 часов утра 7 октября в Паласовском районе Волгоградской области закроют железнодорожный переезд на 1075 километре перегона Цветочный и Паласовка из-за ремонтных работ. Для объезда водителям предлагают использовать переезд на 1079 километре пересечения с автодорогой Иловатка, Старая Полтавка, Гмелинка, Паласовка, Николаевск. На Мамаевом кургане дал старт второму этапу спартакиады союзного государства «Олимпийские надежды» для школьников 14-15 лет. Волгоградская область в 7-й раз принимает эти соревнования по волейболу среди девушек и хоккею с шайбой среди юношей на базе местной академии физкультуры и ледовой арены в Волжском. Область представит волейбольная команда из средней школы номер 61. Имена победителей назовут 7 октября текущего года. Следующие этапы в ноябре и начале декабря примет Беларусь, а первый прошел в Астрахани. Организация турнира – это часть сотрудничества с Беларусью, развитие которой уделяет большое внимание губернатор Андрей Бочаров. Курс валюты на сегодня – доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Прямо сейчас начинается третий час утреннего шоу 3-4. Время летит, друзья. Как и вы, наверняка летите куда-то по делам, но будьте аккуратны, ведь впереди нас ждет сотрудник ГИБДД Александр Морозов. С рубрикой «Встречка» махнет жезлом, и все остановятся. Вот, короче, ждите, внимание, совсем скоро рубрика «Встречка» в прямом эфире. Все, кто хотят задать вопрос Александру, 39-115, запишите номер телефона, скоро он понадобится.
3: Вчера вечером, значит, выезжали в магазин, уже часов 9, прям темно. Угу. И, соответственно, на выезде, на посту тормозит нас сотрудники ГИБДД. Значит, так. Молодой сотрудник подходит. Но мы, конечно, с Мишей долго потом хихикали, потому что вместо... Ну, он прям такой мимасный, типичный. Вместо «Здравия желаю», там, такой-то, такой-то. Мы такие, водитель троллейбуса, что ли? Знаешь, который, знаешь, тоже с утра вот так вот немножко непонятно говорит. Непонятно, какие станции остановятся. Поэтому, друзья, мы надеемся, что все сотрудники, несмотря на свою сложную службу, утром бодры, веселы, четки.
2: Да, четки.
3: Узнаваемые, понимаемые, вот так.
2: Да, ну у них как бы не стоит критерий четко, как нам разговаривать, Дин, поэтому...
3: Ну так вот непонятно, представился ли ты, как мне обратиться к нему? Уважаемый...
2: Ну так обращайся нормально, в принципе, ты попал.
3: Товарищ...
2: Да-да, типа того. Короче, ребят, также будем разговаривать на тему того, что связано с, например, сенсационными новостями и курьезами, это ближе к концу часа. Конкурс проведем, называется он «Откуда звук?» И вот Дин тут говорит, у меня есть афиша, давай расскажу. Я говорю, ну давай.
3: Олежа, как ты любишь?
2: Давай.
3: Посыпать песочком? Сталинчиком и винтажом.
2: Это мы любим.
3: Да, ты еще и диджей, поэтому тебе точно пригодится.
2: Так.
3: Так, выставка-экскурсия «Встреча с винилом». 11 октября и 25 октября по воскресеньям в 16:00 в Горьковской библиотеке проведут экскурсию по обширнейшей в Волгограде коллекции грампластинок.
2: Вау.
3: Участники освоят навык поиска пластинок в каталоге и послушают редкие издания. Стоимость аж 260 рублев. Мне кажется, можно себе позволить. Приходите обязательно. Билеты, естественно, можно приобрести непосредственно в библиотеке имени Горького, либо на сайте. Все вопросы можно задать по номеру телефона 331148. Напомню, для всех, чья фамилия Алифер, Волгоградская библиотека имени Горького находится на Мира 15.
2: Отлично, друзья. Ну, теперь уже точно знаем все, что нужно знать на данный момент времени. И стартуем с нашей любимой кричалкой. Это «Слушай, родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
5: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Зизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Зизбекова 77А.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас поговорим о погоде на ближайшие сутки.
2: Итак, в Волгограде облачная с прояснениями погода сегодня. Осадков сегодня не ожидается, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. На данный момент плюс 10 за окном, но днем доберемся до отметки в плюс 18. Ночью же столбик термометра опустится до плюс 8. Во вторник ожидается ясная погода, при этом плюс 20 днем и плюс 10 ночью.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Да, друзья, это «Вопросы и ответы» в прямом эфире. Да, уже можно набирать 39-101.5. Рубрика «Встречка» с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Давайте с ним поздороваемся. Саш, привет тебе.
4: Да, привет, привет. Как с погодой у вас?
1: Ну, вот было прохладно на выходных. Сейчас опять обещают до 20 градусов тепла.
4: Везет. У меня снег выпал, поэтому я буду с вами общаться с точки зрения переобувки. Не, ну, правда, у меня в области прям 10-сантиметровый слой где-то, ну, понятно, без установления снежного покрова, но все-таки, чтобы вы понимали, насколько в разных регионах мы с вами сосуществуем, я уже вовсю реально думаю о шиномонтаже либо в конце этой недели, либо в начале следующей. А вам пока еще рано задумываться, наверное, так плотно. Но, опять же, формулу мы помним. Плюс 5, плюс 7 в течение 12-14 дней среднесуточная температура. Значит, можно уже переобуваться. Принимаем ваши звонки. Как Олег и говорил, 39-101.5 – это телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться, поделиться опытом. Мы с удовольствием обсуждаем различные автомобильные темы и конкретные автомобили тоже. Поэтому, если есть вопросы, значит, будем искать ответы вместе с вами. Звонить надо прямо сейчас.
1: Да, да, друзья, звоните. 39-101.5. У нас прямой эфир. Увидел мне в ВК, вылетел, соответственно, ну ладно, все, уже сейчас звонок, потом расскажу тебе. Алло.
4: Потом расскажешь, да, алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здрасте.
5: Хотелось бы задать вопрос Александру Морозову.
4: Вы в эфире уже, говорите.
5: А, здравствуйте. А у меня ситуация касаемо автомобиля. Мы приобрели аккумулятор, который через полгода в зиму сел. В самом магазине, где мы приобретали аккумулятор, нам сказали, что он исправлен, зарядили и вернули обратно. Гарантия на этот аккумулятор закончилась, но вот прошло еще буквально полгода, первый небольшой мороз, и аккумулятор опять севший. При этом машина находится в движении примерно час в пути, то есть он должен заряжаться. Как быть и что мне делать с таким аккумулятором?
4: Значит, смотрите, нормальные компании, я не знаю, как у вас конкретно, но я вот буквально недавно целый эфир посвятил часовой аккумуляторным батареям. Нормальные компании должны давать, ну, понятно, год гарантии, это как бы абсолютно законная тема, но очень многие профессионалы, именно работающие на рынке не первый год, дают не только гарантию, но и техническое обслуживание, зарядку этого аккумулятора на срок действия его. Ну, то есть, пока он у вас в машине установлен, они его обслуживают и заряжают. Значит, что касается разрядки аккумулятора, люди, которые думают, что вот за час пути в день или там маслая в холостую, особенно в морозы, аккумулятор заряжается, сильно ошибаются. Объясню почему. Потому что при температуре где-то градусов 20 с минусом, во время запуска только через 10 минут после начала движения ваш аккумулятор получит хоть какой-то такой вот прям более-менее значимый заряд. Все остальное считается поддержанием штанов и минимальным зарядом. То есть, если у вас какой-то дополнительный носитель, допустим, сигнализация, либо еще какие-то вещи, дополнительно потребляющие питание, они вдруг начинают потреблять больше, может быть, они установлены как-то криво или еще что-то, аккумулятор будет высаживаться в ноль даже тогда, когда вы на нем стараетесь накатывать не час, а целыми днями. К сожалению, контроль вот этого является самым сложным, пожалуй. Ну, то есть, современные автомобили все напичканы кучей электроники, плюс дополнительно установленные какие-то системы или еще что-то. Надо искать, где происходит утечка электричества. Сам по себе аккумулятор не может разряжаться без потребителей. Соответственно, мы ищем, куда утекает лишний ток, а потом уже, да, как бы эту проблему устраняем и в дальнейшем не тратимся на аккумуляторы. Но заряжать аккумулятор, да, если он еще пригоден, если у него еще подходящая емкость, если он держит заряд, то можно. Если он уже выходит из строя, по сути, это же химическая реакция, которая должна продолжаться какое-то время, да, и вот здесь вопрос с условия хранения, что конкретно происходило, почему аккумулятор заряд так долго не держит и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы к его, скажем так, готовности в момент покупки, то есть насколько, вот, допустим, там профессионально отнеслись к тому, к условиям хранения в магазине, еще к чему-то, то здесь сейчас уже отмотать, конечно, сложно, но предупредить всех, кто слушает нас, надо, потому что перед началом холодов те, кто пойдут выбирать аккумулятор, хорошенько проверяйте его вместе со специалистами. И в первую очередь обращайте внимание на то, не когда была выпущена батарея, да, а как она, собственно, реагирует. Вам же должны ее как проверку электроприбора провести, как она держит заряд, первое, самое главное, да, и, собственно, стоимость, потому что супердешевые аккумуляторы, как показывает опыт, действительно, год-полтора и при дополнительных серьезных потребителях они утрачивают свое свойство и быстро теряют заряды. Но средний сегмент, достаточно распространенный, вполне активно служит несколько лет, и то, что в данном случае у вас происходит, может свидетельствовать о двух вещах. Первое, что вы заподозрили, что вам продали некачественный продукт, но это значит, что его надо было проверять и пользоваться гарантией, сдавать его. И второе, то, что у вас есть какой-то дополнительный потребитель, который высасывает будет практически любую батарею. И вот здесь, как бы, наверное, во втором кроется чаще всего проблема, потому что продавать некачественный продукт, ну, по сути, нормальным компаниям не то, что не прибыльно, а зачастую и серьезные последствия может иметь. Потребители бывают разные, и, как правило, стараются все-таки, если это гарантийный товар, стараются предоставлять качественный. В 90% случаев проблемы вот такие, которые связаны, они связаны с именно дополнительными источниками потребления электроэнергии.
5: Я вас услышала, спасибо за ответ. Просто автомобиль покупался новым, и тот аккумулятор, который стоял на автомобиле,

0: когда мы пытаемся сэкономить, надо советоваться. И надо советоваться и проверять. Потому что проверяй, ну, вернее, доверяй, но проверяй. Есть у нас еще время, Олег?
1: Ну, если один вопрос, быстрый, быстрый ответ, то почему бы нет?
0: Ну, вот что ты там видел-то, ты хотел поделиться?
1: Да я видел твой обзор на как раз UNES, как раз красный, как раз как у меня. Вот, и хотел тебе выдать статистику. У меня есть брат жены, который работает в сервисе, там, на руководящих должностях, уже давно с автомобилями связан.
0: Так.
1: Вот, он субарофил, но конкретно за Чинган, конкретно за вот UNES или, соответственно, 55-ку, вот он говорит, что самая, с точки зрения, не ломающаяся машина среди тех, которых он видел. Ну, по крайней мере, по статистике.
0: Такой, знаешь, да, обзор это как бы живучий, это достаточно живучая платформа, потому что вот эти блюкоровские моторы, которые там стоят, они очень много нагрузки держат, они не просто так в книгу рекордов Гиннесса у них вошли. Этот же мотор стоит на Юнивишках, этот же мотор стоит на Юниесах и на Ламорах. Вот, кстати, тема для тех, кто ищет, что чоп дешевле. Ламор — это практически такая же платформа с тем же мотором. Пожалуйста, можно юзать, но выглядит уже немножечко по-другому. И это не лифтбэк. А если вам нужен на полном приводе, вот сейчас вышел новый в кузове, обновленном. Правда, ценник не очень демократичный, как по мне. Я вот хотел такой взять себе, но потом прикинул, посмотрел, сколько плюшек и так далее я получу, и передумал, потому что, ну, как-то вот не попал я в бюджет, мне показалось дорого.
1: Там поэтому, за трешку да, переваливают уже все?
0: Ну да, да, то есть там хорошую комплектацию он перевалил за трешку на полном приводе, а тут уже игроков очень много, и там свои плюшки, приложухи, подогревы, всего, что хочешь. Но вот пока я еще не дорос до уровня массажа, но все же. Я так понимаю, время у нас вышло, да, Олег?
1: Да, да, да.
0: Тогда мы всем желаем удачи, до встречи завтра, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Напомню, друзья, что мы общаемся с Александром. Каждое буднее утро в 9.15. И вот сейчас все, кто дозванивается, просто на завтра ставьте напоминалку и, конечно, звоните в прямом эфире, задавайте вопросы, делитесь своими мнениями. В 13.15 и в 19.15 повтор встречки также можно услышать у нас по будням.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу Ги и Радзе. Бурляск. 61-28-56.
2: Категория 0+.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Итак, команда самая простая, самая быстрая. Набирать наш номер 39-101-5. Все те, кто ждал этого, ребята, этот момент наступил. Важно немножко быстрее, чем остальные, сориентироваться и запомнить сочетание шести чисел. 39-101-5. Это номер нашего телефона, который, мы уверены, приведет тебя к успеху в нашем конкурсе «Откуда звук?». Олег уже поставил, точнее, зарядил в наше музыкальное дуло некий звук, который приведет тебя к победе. Кстати, на кону сегодня сертификат на 1000 рублей в магазин одежды «Еврохенд».
3: Да. Напоминаю, друзья, номер телефона 39-105. Это прямой эфир. Соответственно, можно дозвониться прямо сейчас вот по этому номеру. Либо у нас есть Макс Телега. 927-522-101-5. Там тоже можно присылать свои ответы. С правильными, соответственно, вариантами, конечно же, желательно. Ну и самое главное, быть первыми. Здесь уж, как говорится, кто успел, того и тапки. Короче, прямо сейчас ставим вам звук, буквально 10 секунд. Просто отгадайте, что это за звук, откуда он. И дальше уже забирайте приз. Еще раз напомню, либо по прямой связи с нами, по номеру 39-105, либо Макс Телега. Итак, погнали. Откуда этот звук? Ну, такая вот история.
2: Ну, видимо, надо угадать инструмент.
3: Видимо,
2: ощущение.
3: Да, есть
2: не
3: такое.
2: Мелодию, ребят. Если вы думаете, что надо произведение угадать, это мы долго будем сидеть.
3: Короче, 927-522-101-5. Спешите свой правильный вариант ответа и забирайте подарочек.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Так, ребята, 9:49 минут в Волгограде. А вот в Сингапуре какое сейчас время, не знаете? Не знаете, какое сейчас время? Время сажать людей на 10 лет.
3: А, вот. Ну это классика. Да. Зато какая развитая страна получилась, понимаешь?
2: Да.
3: Потому что вовремя кого-то сажают за взятки.
2: Сингапур, да. Здесь дело не за взятки, я не сказал вообще слово взятки ни разу.
3: Я имею в виду до этого-то. У них очень жирная статья за коррупцию.
2: В Сингапуре?
3: Изначала. Да.
2: Сингапур? Серьезно?
3: Сингапур, серьезно.
2: Что-то я не знаю. Я думал,
3: ну, ты думаешь, как они стали экономической, невероятной, экономическим лидером?
2: Я не знаю, где
3: откуда
2: они стали.
3: Откуда-то из деревни.
2: От кто там стал лидером? По каким?
3: Ой, блин, Олег, давай не начинай, давай к новости, что? Сиди.
2: Не, а где Сингапур? Где-то встал.
3: Ну, здрасте, он же экономический феномен, невероятный Сингапур.
2: Да?
3: Да.
2: Где? Серьезно?
3: Блин, почитай, Олег.
2: Да, я не знаю.
3: Они же там за несколько десятков лет стартанули вообще с деревни, куда-то невероятно поднялись.
2: Да?
3: Так.
2: Я не знал этого. Просто ты мне не говорил.
3: Есть повод почитать.
2: Хорошо, так. Смотри, короче. Значит, чувак, который решил поиграться с ИИ.
3: Так.
2: Значит, сфоткал, фотка какого-то водохранилища популярного.
3: Ага.
2: Вот. И, значит, добавил туда на картиночку, значит, в кустах крокодильчика. Просто добавил крокодильчика. Так, сейчас, прикольный крокодил.
3: Расфорсили по новостным пабликам. Я
2: значит, перекинул картинку коллеге по работе.
3: Так.
2: И не понял, как так получилось, что снимок выбрался за пределы личной переписки. Потому что другу, видимо, понравилось. И он такой, ребята, ахтунг, ахтунг. Ну, на сингапурском языке, внимание, опасность, звучит именно ахтунг. Значит, что он? Взял все это дело, значит, куда-то пульнул. Дальше все разлетелось по соцсетям, потом дошло до властей.
3: Классика.
2: Они такие, ребята, спокойно.
3: Объявили план перехват.
2: Да, среди отдыхающих началась паника. Попался на глаза представителям власти этот снимок, выпустили предостережение, призвали жителей к осторожности, нарядили в спецодежду специальную группу ловцов хищника.
3: Ага.
2: Вот. Значит, когда обман вскрылся, взяли за автора снимка. Очень быстро на него вышли, потому что есть хороший коллега по работе. Короче, теперь ему грозит, внимание, до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
3: Это жесть, конечно.
2: Да, штраф связан, естественно, с расходами, связанными с, в том числе, поимкой несуществующего крокодила. Ну, вообще, ребята, будьте
3: резко
2: аккуратны.
3: Резко создали несуществующий отряд, правильно?
2: Да.
3: Я еще понимаю, ловцов с крокодилов, которых не было до этого.
2: Да, не было до этого, соответственно, они такие, где, давайте из Австралии.
3: Выписали специально из Индии, да.
2: Спецборд, да. Короче, вообще, будьте аккуратны с ИИ вот этим вот генерациями.
3: И с друзьями, если честно, тоже
2: да, и с друзьями, аккуратны. Коллеги по работе не всегда друзья, ребята, имейте в виду, да. Частная переписка не всегда становится частной, да. Мы знаем прекрасно, что ею можно шантажировать, манипулировать. Поэтому все, что вы написали, сказали вслух, может стать против вас потом
3: серьезным доказательством. Да, вы, если что, с аккаунта какого-то вашего коллеги лучше это постите.
2: Да?
3: А там пусть потом сами разбираются.
2: А как можно с аккаунта коллеги постить?
3: Ну, подожди. Угу. Ты же тоже иногда бывал, уходил и забывал выйти из своих соцсетей, например.
2: Ну.
3: А тут можно чуть-чуть воспользоваться ситуевиной.
2: Так можно делать,
3: пока
2: да?
3: Ты там. Ну, да.
2: За это тоже можно сесть, на самом деле.
3: Ну, докажи еще, пойди.
2: Да, доказать это вообще очень просто.
3: Да-да-да.
2: Да, серьезно.
3: Да-да-да.
2: Можно доказать, что ты не находился в этот момент на работе,
3: да-да-да.
2: А именно с рабочего IP да-да-да. Пришло сообщение. Так
3: ну,
2: что
3: с VPN очень... сейчас вообще трудно доказать, где ты
2: на
3: был. В Голландии
2: наши,
3: где-то.
2: На наших компьютерах VPN не стоит.
3: Я был в Голландии.
2: Да. Короче, что касается...
3: У меня есть еще новость.
2: Давай новость, Олег. Да.
3: Так, раз у нас дело зашло за высокие технологии.
2: Так.
3: Вот неожиданная коллаборация... Wi-Fi и стиральной машины. В стиралке начали ставить планшеты. Samsung выкатила машину, на которой можно смотреть рилсы, слушать музыку и заодно стирать вещички.
2: Подожди, стой. То есть, получается, теперь просто смотреть на то, как крутится барабан и
3: как
2: твой кошелек внутри.
3: Как я залипала, когда я только-только купила стиральную машину.
2: Ты никогда не смотрела, как крутится твой кошелек? С деньгами и картами внутри. Это очень залипательное видео.
3: И как назло, нет комбинации цифр, которые разблокируют экран. Точнее, не экран, а, соответственно, барабан откроется.
2: Ты как мужчина не знаешь просто, на что нажимается. Только девчонкам доступна эта
3: опция. У меня... Я как-то подобрала котенка, и он дико залипал на крутящийся барабан. Да, и вот прям голова... Как в мультике.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, что он оказался там внутри. ну, кто его знает, решила постирать котенка. Короче, у нас
3: внутрь
2: есть...
3: влезает 11 килограмм белья без, котя... без учета котят. Если что, есть Wi-Fi. А, за это чудо техники просят 180 тысяч рублей. Не, ну, в целом машинка в целом... плюс планшет примерно так и стоит, наверное, ну, да?
2: Да, да. Прикольно. Ну, то есть, что можно еще объединить?
3: Селфи на стиральную машину. Ты когда-нибудь делал?
2: Ну, вообще, что за прикол? Я даже не могу понять. Вот для чего это? То есть, сидеть, залипать в стиралку?
3: Не, ну, вдруг есть же, ну, вы же, мужики, называете туалет кабинетом, правильно? Ну, соответственно,
2: поставь стиралку напротив.
3: Вдруг все кабинеты заняты.
2: Я понял, да.
3: Да.
2: А, тогда да.
3: И ты такой сидишь, плюсуем. И хотя бы тут рилсики полистаешь.
2: Samsung, да?
3: Потому что там у тебя дети забрали планшеты, там жена у телека, у компьютера.
2: А здесь он встроенный
3: собака.
2: В стиралку.
3: Тут все, тут ну никто не утащит.
2: Не вытащишь его просто.
3: Монолит.
2: Хотя кто его знает, может,
3: стационар.
2: Твой 14-летний подросток скажет, забрали у меня все, возьму стиралку, перетащу к себе в комнату. Короче, как-то так, друзья, соответственно.
3: Такая собачка, да.
2: Да, аккуратнее, мы ходим. Очень, я, значит, вчера уже использовал эту фразу. Короче, у нас есть понедельник, друзья, и 4 час утра. Утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Стараемся понедельник делать пятницей. В общем, больше развлекухи. И погнали, послушаем классную музыку.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
6: По словам российского посла в Никосии Мурата Зязикова, взаимодействие народов России и Кипра в культурной и общественных сферах укрепляется, что подтвердили сентябрьские события. Голосование на выборы в Госдуму Российской Федерации – первый за многие годы фестиваль «Дни российско-кипрского кино». Дипломат отметил, что участие диаспоры в выборах и празднование Дня Победы стало основой гражданского самосознания в год единства народов России и поблагодарил власти Кипра за обеспечение безопасности и комфортных условий, подчеркнув их конструктивный подход. Вот на фоне антироссийской риторики Брюсселя. Команда футбольного клуба «Киквидзе» из Волгоградской области выиграла все 5 матчей группового этапа 15-х всероссийских сельских игр по мини-футболу, одержав победы над Татарстаном, Иваново, Чувашией, Краснодаром и Костромой. Клуб занял первое место в подгруппе и вышел в финальную группу «Д». В ближайшее время команде предстоит сыграть с Удмуртией, Башкортостаном и Самарой в деревне Большой Суходол. Серия из 5 побед доказывает готовность сельского клуба бороться за медали на всероссийском уровне. В Волгоградском ЦПГУ прошел ежегодный легкоатлетический кросс в памяти олимпийской чемпионки Елены Романовой и ее тренера Геннадия Наумова. В забегах на дистанции от 1 до 3 километров приняли участие более 500 спортсменов из Волгограда, Волжского, Михайловки, Фролова и других районов области. Организатором соревнований выступила заслуженный тренер России Татьяна Мирошниченко. Проведение кросса планируется продолжить в начале октября. По данным сервиса бронирования Twill.ru, самыми популярными направлениями для осеннего отдыха на природе у россиян стали курорт Арт-Архыз, Анапа и Приозерск в Ленинградской области. При этом в топ востребованных локаций вошел хутор Вертячий Городищенского района Волгоградской области, где 2 ночи отдыха обойдутся 8800 рублей. Такие места выбирают любители осенних пейзажей, походов, пикников и рыбалки. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
7: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ребят, хочется начать с плохой новости. Кажется, Великобритания не связана с производством великов. Только сейчас узнал. Короче, прямо сейчас мы расскажем вам другие хорошие, правильные новости, интересные всякие истории, в том числе в рубриках, которые вы сможете услышать в течение этого часа. Одна из них – это тест-драйв.
3: Да, тест-драйв – это наш повод выходить за рамки прямого эфира, выезжать куда-то. Вот мы обычно позволяем себе приехать на эфир, там, знаете, не накрашенные, да, не умытые, не расчесанные, помятые. А вот туда приходится готовиться все-таки. Это выход в свет. И мы вышли в свет ради клиники «Мать и дитя», которая находится на Рокоссовского 62Б. Если мне не изменяет память по точным адресам, но это точно Волгоград-Сити, первый этаж.
2: Да, когда вы смотрите на центральный вход в Волгоград-Сити, то слева вы точно не пропустите эту вывеску «Мать и дитя». Вообще, группа компаний «Мать и дитя» — это не только одна клиника, а целых 15 ультрасовременных многопрофильных высокотехнологичных госпиталей и 82 клиники, ну, естественно, по нашей всей стране, в которых работают более 9500 квалифицированных специалистов. Вообще, компания является лидером в области акушерства, гинекологии, педиатрии и ЭКО, а также одна из самых активно развивающихся в России медицинских сетей, предлагающих комплекс многопрофильных услуг. Так что, естественно, всем тем, кто хочет следить за своим здоровьем, в том числе напрямую, например, даже не связанным с ведением беременности, а, например, сдавать какие-то анализы, целый комплекс анализов, все это можно сделать непосредственно в клинике «Мать и дитя». Естественно, речь идет не только про женщин, но и про мужчин. Лично я задал вопросы, значит, непосредственно руководителю клиники, которая отвечала на вопросы, как, например, именно мужчинам нужно заботиться о своем здоровье, особенно в преддверии, значит, совместного с женой, да, значит, решения, посвященного беременности.
3: Да, беременность – это совместный проект, если что, да, ребятушки, поэтому, соответственно, вкладываться в него тоже нужно совместно.
2: Да.
3: Вы можете переходить в нашу группу ВКонтакте, именно там можно посмотреть тот самый ролик, возможно, он кого-то вдохновит, возможно, вы найдете ответы на вопросы и, соответственно, точно узнаете, каким специалистам стоит отправиться для решения ваших задач или проблем.
2: Да, если говорить про решение задач, друзья, то мы обязательно решим задачу, связанную с тем, насколько интересным будет, например, рубрика «Живи с этим». Постараемся вам предложить пару фактов. Будет также, конечно же, прогноз погоды, традиционный конкурс для четвертого часа «Нейрокод» и сенсация с курьезными новостями в конце часа. Ну а пока давайте стартовать. Слушай, Новоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
7: Плохого не посоветуем!
8: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
9: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: О погоде давайте узнаем конкретно, что ждет нас в ближайшие сутки.
3: Ой, ждет что-то положительное, что-то плюсовое, что-то тепленькое, солнечное и яркое. Друзья, у нас сегодня малооблачно в Волгограде. Осадков не ожидается, во всяком случае, так говорят нам синоптики. Уже плюс 13 за окном, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду, а днем разгонимся до плюс 18. Ночью же столбик термометра снова опустится в прохладный сектор, так скажем, до плюс 8. А завтра еще теплее. Ясная солнечная погода ожидает нас во вторник, плюс 20 днем и плюс 10 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Фух, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, друзья, уже все. Поиграем последний раз на сегодня. По крайней мере, в рамках утреннего шоу 3-4. Итак, значит, что у нас есть? Есть загадка, она упакована в песню. Все, задача простая. Просто отгадать, что загадано. Не песню, потому что песня просто выдуманная искусственным интеллектом. Просто музычка, ну, которая, так сказать, условно ложится прикольно под этот текст. Ну, а самое главное, это что загадано. Вот такая вот история. Короче, не стесняйтесь, давайте уже...

0: 4, между физакадемией и ареной. Там находится наш, скажем, ну, почти все.
1: Для любителей.
0: Давай так, медведь не подошел к ним. Если бы они пели про
1: медведя. Может, они отвратительно поют.
0: Может быть, они пели какие-то песни, в которых уже прописаны были условные слова.
1: Эх, мед, медок.
0: Нет, которые отталкивают. Понимаешь?
1: Отталкивают.
0: То есть, ну, то есть все песни «Шаман», давай так, ну, сразу уберем. Давай, я имею в виду, что что-то такое.
1: Охотник. Охотник, охотник, Себастьян. Опять же, Король и Шут, спасибо им за...
0: Давай, ладно. Точно нельзя петь песню «Ели мясо, мужики».
1: Да. Потому что как будто... ну там про женщину.
0: А, там про женщину.
1: Там медведям можно не напрягаться.
0: Там в группе тоже были девчонки, поэтому... Вот, короче, благодаря песням 1,5 часа они пели...
1: возможно, что-то из «Маши и медведя» было.
0: Может быть.
1: Он решил не наступать на те же грабли.
0: Не стоит. Песня про варенье.
1: Про варенье, да, вот это вот все.
0: Короче, как-то так, друзья, да. Они прям реально держали его сначала на расстоянии, он понял потом, что не стоит, и в итоге ретировался. 1,5 часа реально находился в видимой для них связи.
1: Но он, может, ждал, пока они устанут. Правильно?
0: Но не, да, но устал сам.
1: Да, устал сам. Не, он такой, может, а можно песню заказать? Он думал, что это караоке.
0: Может быть.
1: Лесной караоке. Он все пытался заказать песню, они не попадали в репертуар, не попадали в него. И он такой, да тфу на вас, и все, и пошел.
0: Короче, все закончилось
1: пойду
0: хорошо.
1: Пойду лучше к волку, он отлично воет на луну, воет
0: вот,
1: на
0: опять,
1: луну.
0: Вот опять, воет на луну.
1: Да?
0: Тем более, волка зовут Нюша. Значит, правильно, Нюша же пела песню? Я просто забыл.
1: Ну, вообще, Джейкоб, по-моему, ну, если вспоминать «Сумерки», неожиданные повороты экранной судьбы.
0: Да, что у тебя?
1: Так, у меня, даже не знаю, Олег, стоит ли поднимать эту тему, но она актуальна. Знаю я по своим знакомым точно. У зумеров новая напасть, но мы знаем, что у миллениалов была ровно такая же, это туалетная тревожность.
0: Россияне... У бумеров она присутствует каждый день, друзья.
1: Россияне 20-30 лет все чаще переживают, что живот
0: что недотерка
1: где-нибудь от дома далеко. Да. Отдыхать доходит до того, что от одной мысли о прогулке становится нехорошо, маршрут приходится заранее прокладывать поближе, так сказать, к тубзикам. Сочувствуем таким тревожникам, даже не знаем, что посоветовать.
0: Слушай, видимо, кто-то попадался, видимо, в такие рамки. Самое ужасное, это из того, что я слышал, это московские пробки. Хотя в Краснодаре тоже, я слышал не раз, люди ездят со специальными бутылочками. То есть шейкер это не только для протеинового коктейля. Давайте так.
1: Да, почему-то бренд Нести попадает вообще.
0: Очень, ну представьте, тут человек с работы. Там, да, там, или на работу. Вот с утра чайку, кофейку. Сразу почему-то и то, и другое.
1: И в тандеме с сигареткой вообще сильно не надо.
0: Да, ну ты же прям про тяжелую артиллерию. Да, короче, аккуратнее, друзья, всем, кто сейчас в дороге. Мы желаем прокладывать путь соответствующим образом. Благо, Тугис и Яндекс.Навигатор могут вам указать.
1: Да, и мы помним, что есть штрафы, да, за... так сказать, вот такого рода мероприятия в неположенных местах.
0: Выбирайте сами, что лучше, заплатить 5000 или ходить с мокрыми штанами.
1: И камеры еще везде, да. Так что, ребята...
0: Аккуратнее. Короче, с вами была Дина Косичкина.
1: Олег Шарапов.
0: Да,
1: голосуйте. Мы не тревожники, давайте
0: так. Мы не такие, пойду в туалет схожу.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, печатающий со скоростью до 700 мм в секунду. Его ключевая особенность – автоматическая смена двух печатающих головок на магнитах, что позволяет использовать разные типы пластика без ручной настройки. По словам разработчиков, система снижает затраты, делая технологию доступной для малых производств. В планах внедрения контроля качества печати в реальном времени для минимализации брака. В поселке Ерзовка Городищевского района обнаружена 50-килограммовая фугасная авиабомба ФАП-50 времен Великой Отечественной войны. Это уже третья подобная находка в регионе с начала осени. Уничтожением опасного предмета займутся специалисты пиротехнического расчета Главного управления МЧС России по Волгоградской области, созданного в сентябре текущего года. В Волгоградской области запустили сервис 112ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. В Волгоградской области установили две новые камеры для контроля выделенных полос. Первая расположена у ТРЦ Европа Сити Молл по проспекту Ленина, 55, и фиксирует выезд на полосу, ремни и скорость. Вторая заработала на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Также продолжает работу комплекс на проспекте Жукова, 112. Напоминаем, штраф за движение по выделенной полосе составляет 2250 рублей. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Нас тут буквально призывают сиять и светиться изнутри. Отличный план, между прочим. Надежный, как швейцарские часы. Единственная проблема, сегодня понедельник, 5 октября, и наш внутренний генератор света сейчас работает где-то на 2% зарядки и на чистом энтузиазме, ну и упрямстве. Ничего, друзья мои, сейчас накопаем себе еще одну кружечку бодрящего допинга, доведем уровень сияния до максимума, ну и покажем этой неделе, кто здесь главный. Поэтому с добрым утром, друзья мои. Привет всем, кто уже в пути, кто за рулем, кто на работе, или вот только-только пытается выманить себя из-под теплого одеяла. Мы вам завидуем, естественно. Понедельник начался, держим ритм и не теряем блеск. Впереди много отличной музыки. Ну и в первые полчаса обязательно послушаем рубрику «Римзону» совсем скоро. Раньше всех Айова с композицией «Мы». Я всем желаю хорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Волгоград ФМ представляет Рябцев Фэшн Шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград ФМ.
4: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в Экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
9: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
10: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +18, ночью до +7.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы будем разбираться с вопросом о минусах автоматических коробок передач. Так вот, при всех своих достоинствах, которые так знают пользователи, автоматы, как и любой другой агрегат, также имеют свои недостатки. Из которых, например, дорогостоящее техническое обслуживание. КПП – довольно сложный агрегат, требующий квалифицированного обслуживания и персонала, а также соблюдения правил эксплуатации. А повышенный расход топлива. Все-таки расход топлива на автомате по сравнению с механикой и даже с современными роботами процентов на 10 все-таки выше. Более медленный разгон по сравнению с автомобилями на той же самой механике и роботах. Ну, это тоже объективно. Трудности при буксировке, например, при выключенном двигателе, это может нанести серьезный вред коробке, поскольку вызывает масляное голодание всех механизмов. А также отсутствие возможности завести автомобиль с толкача. Но это тоже житейское и по зиме некоторых сильно сдерживает. Главным минусом все же коробки автомат являются повышенные требования к условиям эксплуатации и качеству технического обслуживания. Неправильная эксплуатация коробки может привести к быстрому износу и полному выходу агрегата из строя. Основные рекомендации по эксплуатации АКПП мы тоже решили привести, чтобы люди запомнили. Итак, перед поездкой автоматическую коробку нужно все-таки прогревать, ну или если вы начали движение в минусовые температуры, двигаться на автомате нужно плавно, агрессивные и рваные стили езды влияют на зазоры в муфтах, фрикционных дисков, планетарных шестернях и на самом дифференциале отражаются пагубно. Нельзя принудительно переключать рычаг АКПП на скорости с повышенной передачей, например, на пониженную, если это не предусмотрено производителем. Возможен просто выход из строя всей коробки. Противопоказана буксировка других автомобилей или прицепов с таким же или большим весом. Тоже губительно. Нельзя допускать перегрева коробки автомат при длительной пробуксовке, например. Он работает в режиме экстремально высоких температур. Как следствие, происходит перегрев коробки и сгорание фрикционов. Но это, в принципе, не любит ни одна коробка на свете. На автомате также крайне нежелательно дрифтовать. Автоматы для этого просто не предназначены. И не следует допускать масляного голодания механизмов АКПП. Постоянный нужен контроль уровня и качества трансмиссионной жидкости. Начинать движение, еще раз напомню, на автомобиле, оснащенном АКПП, необходимо плавно, без резкого нажатия на педаль газа. Режим должен быть выбран при помощи селектора заранее, и вообще лучше раскатываться несколько километров для того, чтобы потом ехать нормально. Если автомобиль с АКПП, например, забуксовал, необходимо перестать газовать, после чего перейти в режим пониженных передач. И в случае, если ничего так и не происходит, машина, например, прилипла к грязи или уже увязла настолько, что вот даже не двигается, дальнейшие попытки надо остановить, вытаскивать либо лебедкой, либо подкапываться, либо идти за помощью. Также нельзя переводить селектор АКПП в режим, например, задней передачи, не дождавшись полной остановки автомобиля. На полувыжимах такие коробки работают очень и очень плохо. Постоянные толчки происходят, что в соответствии с дальнейшей эксплуатацией просто выводит коробку из строя.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM. Лилия.

0: Про рассвет поют. Правда, классно, да? Поэтично, по крайней мере. Туман, первые лучи, философские мысли. Но если честно, если вы бодрствуете на грани рассвета, то вы либо на смене, либо 3 часа пытаетесь вспомнить имя актера из какого-нибудь фильма 2000 года и не можете заснуть, пока не найдете. И вот когда гул наконец выдает ответ в 5 утра, вот он, истинный катарсис. Вы победили этот день еще до его начала. Картон, Кристиан Яро и Кити Флорентайн с отличной композицией в середине часа. Но впереди у нас Эйв, Нептуника, а также Альберт Брайт. Оставайтесь с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Сада. Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: Тук-тук-тук, в дом «Лента», цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта», 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Вообще, состояние dancing in love надо официально приравнять к допингу, но я так считаю. Потому что человек в таком режиме способен генеральную уборку сделать минут за 10, пройти 30 километров пешком и при этом вообще не хотеть спать. Правда, КПД у этого состояния специфический. Уборку-то ты сделаешь, но какую-нибудь вещь положишь не туда, там, где она должна лежать. Потому что, ну, голова забита более важными вещами. Танцами с бабочками. Dancing in Love называется композиция. Не теряйте голову окончательно, друзья мои. С вами Волгоград FM. По традиции, впереди Крейг Дэвид, Rise and Fall, а также Шакира Бёрнбой. Дай-дай.
1: Реклама.
2: 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гии и Рация. Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
9: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
8: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создана Ассоциация объединения производителей бриллиантов. Ее президент Григорий Рапопорт сообщил, что цель объединения – выработка единых стандартов качества, прозрачности и законодательных инициатив, а также представление интересов отрасли на внутреннем и международном рынках. По данным Минфина, создание ассоциации упростит диалог между государством, бизнесом и потребителями, укрепит позиции российских огранщиков в мире и повысит их конкурентоспособность. Организация открыла для компании разделяющие принципы ответственности в виде такого бизнеса. С 7 часов утра 5 октября до 8 часов утра 7 октября в Паласовском районе Волгоградской области закроют железнодорожный переезд на 1075 километре перегона Цветочный и Паласовка из-за ремонтных работ. Для объезда водителям предлагают использовать переезд на 1079 километре пересечения с автодорогой Иловатка, Старая Полтавка, Гмелинка, Паласовка, Николаевск. Как пишет «Высота 102», в Волгограде вновь обострилась ситуация с бензином. Найти АЗС топливом днем и вечером крайне сложно. АИ-95 встречается редко, а за АИ-92 в утренние часы приходится стоять в огромных очередях. По данным онлайн-карт и автовладельцев, на заправках «Лукойл» по улице Пархоменко 57А топлива нет. На улице Рокоссовского 80А отпускают только дизель, а на проспекте Ленина 63 доступны дизель и АИ-92. При этом 92 и 95 бензин можно найти на «Лукойле» у остановки ЖБ. А Роснефть у супермаркета «Метро» предлагает только АИ-92. На Мамаевом кургане дал старт второму этапу спартакиады союзного государства «Олимпийские надежды» для школьников 14-15 лет. Волгоградская область в седьмой раз принимает эти соревнования по волейболу среди девушек и хоккею с шайбой среди юношей на базе местной академии физкультуры и ледовой арены в Волжском. Область представит волейбольная команда из средней школы номер 61. Имена победителей назовут 7 октября текущего года. Следующие этапы в ноябре и начале декабря примет Беларусь, а первый прошел в Астрахани. Организация турнира – это часть сотрудничества с Беларусью, развитие которой уделяет большое внимание губернатор Андрей Бочаров. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: были Tame Impala Джири с треком Дракула в эфире Волгоград FM. Вообще, чтобы чувствовать себя как в этом треке, не обязательно искать себе токсичную любовь. Достаточно просто лечь спать в 4 утра после сериальчика, да, своего любимого. А в 8 встать на работу. Или даже в 7. Все, ты уже главный герой. Свет режет глаза, люди бесят. А в голове только одна мысль. Кого бы пойти укусить за шею, чтобы просто отпустили домой спать. Но не отпустят, друзья мои. Оставайтесь с нами на Волгоград FM, чтобы быть во всеоружии, скажем так. Ну и на веселе Доминик Файк. Продолжение часа. Baby Doll, Marshmello, Jonas Brothers чуть ранее. Slow Motion. И раньше всех BTS Swim. Поплавай.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61 28 56.
5: Категория 0+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. 977-377.
8: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
15: Мечтаете о малыше? А беременность не наступает. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Type.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18, ночью до плюс 7.
2: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
5: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
5: «Золотой дракон».
7: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
5: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Это Kimo Sounds в эфире Волгоград FM с композицией Rise Slow. Если дословно переводить, звучит как «вставай медленно». Но я вам так скажу, если вставать медленно, то можно не успеть на очень крутую выставку, друзья мои. 6 октября по 15 ноября в музейно-выставочном центре Красноармейского района пройдет персональная выставка Марии Вяльшиной. Это краснодарская художница, путешествует по югу и рисует то, что, ну, скажем так, цепляет. Улицы, людей, пейзажи и всяк такое, и всяк интересное. Можно увидеть 500 акварелей и самые красивые места нашего города тоже среди них. Ну, а 10 и 11 октября она проведет мастер-класс по скетчингу. Так что, если заинтересовало, подробности в социальных сетях у нее смотреть. Это в рамках афиши города на волнах Волгоград FM. Ну, а впереди, друзья мои, Филат Фикерас, а также Денис Фёрст, Sweet Summer Nights, а также Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: УАО «РЖД» предлагает к продаже водонапорную башню площадью до 32 квадратных метров по адресу. Город Волгоград, улица имени милиционера Буханцева, 48. Начальная цена 5 444 913 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
13: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Федер и Лис на 101.5. Композиция Goodbye ремиксе диджея Антонио. Вообще фраза «нам надо расстаться» работает странно. Сначала вы полчаса выясняете, кто кому испортил лучшие годы. Гордо говорите «прощай», а уже через пару дней сидите на кухне, едите одну и ту же пиццу на двоих и думаете, ну так-то в целом вроде норм человек. Ну, просто не выспался, да? С кем не бывает. В общем, друзья мои, не спешите говорить «прощай», всегда нужно обдумывать. Ну, а мы летим в финал этого часа, где нас уже ждет легендарная группа Nickelback с композицией «When We Stand Together», а также Кайго и Макс Макнаун. Чуть ранее «Take Me Back».
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
3: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 44.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По словам российского посла в Никосии Мурата Зязикова, взаимодействие народов России и Кипра в культурной и общественных сферах укрепляется, что подтвердили сентябрьские события. Голосование на выборы в Госдуму Российской Федерации – первый за многие годы фестиваль «Дни российско-кипрского кино». Дипломат отметил, что участие диаспоры в выборах и празднование Дня Победы стало основой гражданского самосознания в год единства народов России и поблагодарил власти Кипра за обеспечение безопасности и комфортных условий, подчеркнув их конструктивный подход на фоне антироссийской риторики Брюсселя. В Волгоградском ЦПГУ прошел ежегодный легкоатлетический кросс в памяти олимпийской чемпионки Елены Романовой и ее тренера Геннадия Наумова. В забегах на дистанции от 1 до 3 километров приняли участие более 500 спортсменов из Волгограда, Волжского, Михайловки, Фролова и других районов области. Организатором соревнований выступила заслуженный тренер России Татьяна Мирошниченко. Проведение кросса планируется продолжить в начале октября. Команда футбольного клуба «Киквидзе» из Волгоградской области выиграла все 5 матчей группового этапа 15-х всероссийских сельских игр по мини-футболу, одержав победы над Татарстаном, Иваново, Чувашией, Краснодаром и Костромой. Клуб занял первое место в подгруппе и вышел в финальную группу «Д». В ближайшее время команде предстоит сыграть с Удмуртией, Башкортостаном и Самарой в деревне Большой Суходол. Серия из 5 побед доказывает готовность сельского клуба бороться за медали на всероссийском уровне. По данным сервиса бронирования Twill.ru, самыми популярными направлениями для осеннего отдыха на природе у россиян стали курорт Арт-Архыз, Анапа и Приозерск в Ленинградской области. При этом в топ востребованных локаций вошел хутор Вертячий Городищенского района Волгоградской области, где 2 ночи отдыха обойдутся 8800 рублей. Такие места выбирают любители осенних пейзажей, походов, пикников и рыбалки. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: войти в положение и помочь другу, это, конечно, святое. Главное, правильно понимать границы этого «положись на меня». Потому что, когда человек говорит «переведи мне 1000 до зарплаты, я дам тебе через 2 дня», а сам исчезает из всех соцсетей, трубки не берет на полгода, это уже не дружба, это какая-то инвестиция в никуда. В общем, друзья мои, полагайтесь друг на друга, но расписочку на всякий случай в уме держите. Богдан Медведев, в начале часа «Count on me», но у нас с вами впереди новый музыкальный час. Джеймс Хайп и Ким Петра с композицией «Drums» прямо по курсу. Также появится «Медуза» Генри Камомайл «Don't Wanna Go Home». И раньше всех «Jonas Blue Girl». Ах да, и рубрика «Встречка» повтор в 13.15 обязательно. Послушайте. Также напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Приглашаем за новинками! Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
11: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +18, ночью до +7.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, доброе утро.
3: Да, доброе, слушаю вас.
2: Саш, хотел узнать, да вот, появились какие-то болячки там, движения вообще.
3: Пока, по какой машине конкретно, не расслышал?
2: Искра.
3: А, слушай, ну, там больше вопросов по поводу того, как быстро там отвалятся датчики. Ну, и по сборке некоторые тоже тут были нюансы. Я бы так сказал, в принципе, есть неплохие зачатки. Хотелось бы, чтобы и дальше так было. Просто не очень понятна цена вообще некоторых вещей. Если уж мы делаем как бы для людей, за деньги людей, что называется, если уж мы там субсидируем еще какие-то вещи, хотелось бы, во-первых, побыстрее получать, во-вторых, интерес-то вызвали не только искры, там же еще и азимуты вышли, то есть как бы и много других моделей хотелось бы повидать. Вот, а пока получается так, что у нас новинки быстрее выпускают китайцы, локализуются быстро китайцы, то есть у них этот бизнес как-то вот быстро налаживается, а у нас все так потихонечку, да мы тут то, да, а вы знаете, сколько это стоит, да мы знаем, сколько это стоит, мы всей страной скидываемся, блин, на это. Вы уже как бы что-нибудь там сделаете, потому что искра должна была выходить, на мой взгляд, 15 лет назад, а то и больше. Вот тогда
2: это же я правильно понял, это же Дача 3, да?
3: Узов, да, там, вот ну это. Я и говорю, вот понимаете, как бы мы пока вот сами от и до прям полноценно, ну, ничего такого интересного сделать не можем, понимаешь? А вот хотелось бы, чтобы это было быстро и комфортно, и управляемо, хотя бы в этом бюджете, чтобы это можно было обсуждать, потому что пока обсуждать особо нечего, приходится обсуждать только одно, отвалится это или не отвалится, а мотор сразу масло будет жрать или нет, а пластмасски нормально на пистонах держаться будут или вот как обычно отваливаться, ну вот. Такие вопросы хотелось бы не разбирать уже. Хотелось бы говорить, да, ребят, вот эта машина такая, она управляется так-то, тормозить могла бы лучше, например, или там вот скоростные характеристики сейчас соответствуют своему сегменту ценовому. Пока об этом я не говорю, потому что все это весьма заоблачным, кажется.
2: Ну, понятно. Я просто вот владел Логаном вторым, да, и вот я вот на всей этой движухе, скажем так, и на автомате у меня вот был, потом вот до подпрыгивания цен еще я его продал, за сколько я купил, за 700, и пока вот ждал дачу третью, ну хотел я Логан третий, грубо говоря, вот, пошел по этой. И смотрю, мне внешний вид поменялся, думаю, блин, ну, прикольно вроде. И так про него в интернете посмотрел. И потом все вот это вот Реношки ушли от нас, ну и дальше.
3: Ну, я так понимаю, короче,
2: это не замена, да?
3: Я пока, знаешь, как бы вот, ну почему не замена? Замена, потому что это до сих пор один, АвтоВАЗ является лидером по продажам в нашей стране, потому что есть госпрограммы, потому что есть относительно небольшой бюджет и так далее. Я для себя просто вот еще версии СВ-шные и косовые я как-то не распознал, то есть если, допустим, с Веста это была более читаемая история, так же как с версии дачи в виде Логана, Ларгуса, да, как бы там был интерес, то здесь у меня интереса к версиям кроссовым вообще никакого нет.
4: Алло, здравствуйте.
3: Да, вы в эфире, говорите.
4: Скажите, пожалуйста, открытый вот Волгу или Вольгу новую вышли? Что за машины?
3: А, вы имеете в виду, что за машины под брендом «Волга» выпускаются?
4: Да.
3: Но потише приемник давайте сделаем для начала. Во-вторых, многие, кто задается вопросом, типа, что это они «Волги»-то вдруг на китайской платформе, это всего лишь купленное название. Громкое название, которое дает о себе знать. Да, есть небольшие отсылки в виде там китового уса на радиаторной решетке, еще чего-то, но не надо тешить себя надеждами, это «Джили», они просто переоделись. В отличие, допустим, от «Хавейлов», которые сразу придумали себе название для российского рынка, эти вынуждены для локализации подстраиваться, придумать имена, чтобы избежать вторичных санкций и прочего, и прочего. Поэтому к нашей с вами истории детской этот автомобиль имеет название только, вернее, этот автомобиль имеет отношение только в плане названия. Это «Волги» 50-ки, это «Манжара». Все то же самое, только другая радиаторная решетка. Вот один в один вообще. И приезжают они сюда уже практически собранными. Локализации пока не сильно густо, поэтому цена там достаточно высока. Я, честно говоря, не очень понимаю, как они будут выкручиваться из вот этой ситуации, когда они полностью локализуются. Машины будут, как бы прогнозируемо обещали, дешевле. И что делать тем, кто купил ее сейчас по этой цене? Вот тут вопрос. Манжариков как таковых, вот не знаю, как у вас, у меня в регионе нет, только параллельный импорт. Поэтому люди, которые хотели эту платформу, они однозначно идут и покупают бренд «Волга». Но, опять же, вот эти машины, себя вроде более-менее зарекомендовав, да, уходя в разные подразделения, типа там «Билджи», например, там «Волга» или еще что-то, на мой взгляд, размазываются по рынку. Народ и так испытывает как минимум дискомфорт от количества названий в голове. А как максимум, все это потом на вторичке, не пойми, как скажется еще на цене. Плюс сервис, должен быть сервис еще, потому что, ну, как бы есть определенные требования, в том числе и к таким достаточно сложным автомобилям, как К50, например. Насколько сервисные станции будут соответствовать, дилерские центры и тому подобные вещи, потому что здесь вопрос открытый по регионам до сих пор. Но в целом история интересная, она развивается на наших глазах, посмотрим, как это выльется еще в цене, когда весь этот продукт локализуется в нашей стране.
4: Понятно, все, спасибо.
3: Спасибо и вам, удачи, благодарю за звонки и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Ру».

0: «Роструба-сталь». Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, печатающий со скоростью до 700 мм в секунду. Его ключевая особенность – автоматическая смена двух печатающих головок на магнитах, что позволяет использовать разные типы пластика без ручной настройки. По словам разработчиков, система снижает затраты, делая технологию доступной для малых производств. В планах внедрения контроля качества печати в реальном времени для минимализации брака. В Волгоградской области установили две новые камеры для контроля выделенных полос. Первая расположена у ТРЦ Европа Сити Молл по проспекту Ленина 55 и фиксирует выезд на полосу, ремни и скорость. Вторая заработала на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Также продолжает работу комплекс на проспекте Жукова 112. Напоминаем, штраф за движение по выделенной полосе составляет 2250 рублей. В поселке Ерзовка Городищевского района обнаружена 50-килограммовая фугасная авиабомба ФАП-50 времен Великой Отечественной войны. Это уже третья подобная находка в регионе с начала осени. Уничтожением опасного предмета займутся специалисты пиротехнического расчета Главного управления МЧС России по Волгоградской области, созданного в сентябре текущего года. В Волгоградской области запустили сервис 112ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. Курс валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер. Реклама.
2: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Слушайте, кричать «бомболея» и танцевать так, будто завтра не существует, это, конечно, здорово. Проблема только в том, что завтра всегда наступает. Мы же не в дне сурка живем, да? И часов в 7 утра оно приходит, это самое завтра, к тебе в виде будильника. Дикой жажды и стойкого ощущения, что ночью твое тело использовали вместо бетонной мешалки. Так что, если ваш личный бомболейер затянулся, переходите на минералку, друзья мои. Суставы вам потом еще спасибо скажут. Понедельник продолжается, 5 октября. Ну что, я надеюсь, что все уже немножко подраскачались, все-таки обед прошел. Продолжим раскачиваться и далее под Shakira и Burn Boy. Они появятся в первые полчаса этого музыкального часа с композицией Die Die. Чуть ранее здесь Griffin и Cascade In My Head. Ну и на закуску Frank Montana и Maxi, Ever Since You Left Me. А еще рубрика Римзона в 14.15. Вот сколько всего интересного. Это Волгоград FM. Еще раз всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Зизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай! Автосалон «Бульвар», улица Зизбекова 77А.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.
5: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18, ночью до плюс 7.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы будем разбираться с вопросом о минусах автоматических коробок передач. Так вот, при всех своих достоинствах, которые и так знают пользователи, автоматы, как и любой другой агрегат, также имеют свои недостатки. Из которых, например, дорогостоящее техническое обслуживание. КПП – довольно сложный агрегат, требующий квалифицированного обслуживания и персонала, а также соблюдения правил эксплуатации. А повышенный расход топлива. Все-таки расход топлива на автомате по сравнению с механикой и даже с современными роботами процентов на 10 все-таки выше. Более медленный разгон по сравнению с автомобилями на той же самой механике и роботах. Ну, это тоже объективно. Трудности при буксировке, например, при выключенном двигателе, это может нанести серьезный вред коробке, поскольку вызывает масляное голодание всех механизмов. А также отсутствие возможности завести автомобиль с толкача. Но это тоже житейское и по зиме некоторых сильно сдерживает. Главным минусом все же коробки автомат является повышенные требования к условиям эксплуатации и качеству технического обслуживания. Неправильная эксплуатация коробки может привести к быстрому износу и полному выходу агрегата из строя. Основные рекомендации по эксплуатации АКПП мы тоже решили привести, чтобы люди запомнили. Итак, перед поездкой автоматическую коробку нужно все-таки прогревать, ну или если вы начали движение в минусовые температуры, двигаться на автомате нужно плавно, агрессивный и рваный стиль езды влияет на зазоры в муфтах, фрикционных дисков, планетарных шестернях и на самом дифференциале отражаются пагубно. Нельзя принудительно переключать рычаг АКПП на скорости с повышенной передачей, например, на пониженную, если это не предусмотрено производителем. Возможен просто выход из строя всей коробки. Противопоказана буксировка других автомобилей или прицепов с таким же или большим весом. Тоже губительно. Нельзя допускать перегрева коробки автомат при длительной пробуксовке, например, он работает в режиме экстремально высоких температур. Как следствие, происходит перегрев коробки и сгорание фрикционов, но это, в принципе, не любит ни одна коробка на свете. На автомате также крайне нежелательно дрифтовать, автоматы для этого просто не предназначены, и не следует допускать масляного голодания механизмов АКПП. Постоянный нужен контроль уровня и качества трансмиссионной жидкости. Начинать движение, еще раз напомню, на автомобиле, оснащенном АКПП, необходимо плавно, без резкого нажатия на педаль газа. Режим должен быть выбран при помощи селектора заранее, и вообще лучше раскатываться несколько километров для того, чтобы потом ехать нормально. Если автомобиль с АКПП, например, забуксовал, необходимо перестать газовать, после чего перейти в режим пониженных передач. И в случае, если ничего так и не происходит, машина, например, прилипла к грязи или уже увязла настолько, что даже не двигается, дальнейшие попытки надо остановить, вытаскивать либо лебедкой, либо подкапываться, либо идти за помощью. Также нельзя переводить селектор АКПП в режим, например, задней передачи, не дождавшись полной остановки автомобиля. На полувыжимах такие коробки работают очень и очень плохо. Постоянные толчки происходят, что в соответствии с дальнейшей эксплуатацией просто выводит коробку из строя.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Слушайте, если Манхэттен — это остров небоскребов и миллениалов, то у нас тут свой Манхэттен, локальный, скажем так. С той лишь разницей, что вместо желтых школьных автобусов у нас тут теплый трамвай, тоже желтый. Ну а вместо 5-й авеню — проспект Ленина. И вот если закрыть глаза и подать басов в наушниках, разницу, поверьте, вообще не ощущается. Главное — верить в свой личный премиум статус. Карлита и Софи Такер в середине часа с отличным треком. Ну а впереди Алек и Халид, Dive Into Me, Two Colors с Примадонной тоже появится. Ну и раньше всего переродимся. Фастбой Клок Клок, Born Again, не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сада.
2: Реклама.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
10: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу: город Волгоград, Титова, 43А.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Золотое лето, это здорово, но вы заметили, как резко оно вообще уходит? Еще вчера ты ходил в шортах и думал, какой из 100 видов мороженого попробовать, а сегодня уже стоишь возле шкафа и пытаешься вспомнить, в какой именно куртке лежат забытые с той зимы 100 рублей. Хотя уже надо, конечно, чтобы там лежало 500 хотя бы. Но не спешите впадать в осеннюю хандру, друзья мои, пока у нас есть вот такие треки, лето продолжается, ну, хотя бы в колонках. Dove Dogs The Roof Time, Golden Summer под занавес часа. Ну, а в самом финале Элли Шука и Доминик Файк. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: УАО РЖД предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
3: 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гиперация. Бурлеск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
8: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
7: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: респект, like a boom boom.
1: 101.5
2: Волгоград FM. Твое время 16:00.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года, нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. 7% волгоградских учителей остались в профессии и по достижению возраста 65+. Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в День учителя, в Волгоградстате. По данным Минпросвещения России, на начало этого учебного года в общеобразовательных организациях Волгоградской области работали 16,5 тысяч учителей. В прошлом году их насчитывалось меньше 16 тысяч. Педагогика остается больше женской профессией. В этой сфере трудится 89,6% женщин, пишут «Городские вести». В Волгоградской области произошло ДТП с участием кабана. Как сообщили в МВД области, животное выбежало накануне в 11 ночи на трассу Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск перед Toyota RAV4. 42-летняя автоледи пыталась избежать столкновения и выехала на встречную полосу в автомобиль ДАФ. Она и пассажир госпитализированы, пишет «Комсомольская правда». Судьба кабана неизвестна. ГАИ призывает водителя быть внимательнее, аккуратнее на трассах, особенно в районе действия знака «Дикие животные». Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды жилья. 59% показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Эксперты рынка отмечают при этом, что качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, однако одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: древности думали, что Феникс возрождается в огне. В 2К26 для этого достаточно, чтобы в чате дома кто-то написал: «Уважаемые жильцы, воду дали». И все, энергия у всех на максимуме, ведра убраны, жизнь снова играет яркими красками. Но хорошо, что вроде пока нигде отключать воду не планируют, насколько я знаю. Наоборот, мы уже все ждем, когда нам отопление дадут, а то как бы 5 октября, мол, камон. Хотя вроде его дают там обычно числа с 15, но посмотрим, как будет. Тем не менее, на улице завтра, послезавтра, да и там в последующие дни будет теплышко, поэтому все-таки, наверное, рановато для отопления. А вот для отличной музыки как раз-таки нет. Крэш Адамс с продолжением часа, New Heart, Cat's Eye, Animal, ну и раньше всех в Sony Fooder и компания Think About Us. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
5: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
6: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
7: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
6: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 54%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 10.
1: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы будем разбираться с вопросом о минусах автоматических коробок передач. Так вот, при всех своих достоинствах, которые и так знают пользователи, автоматы, как и любой другой агрегат, также имеют свои недостатки. Из которых, например, дорогостоящее техническое обслуживание. КПП – довольно сложный агрегат, требующий квалифицированного обслуживания и персонала, а также соблюдения правил эксплуатации. А повышенный расход топлива. Все-таки расход топлива на автомате по сравнению с механикой и даже с современными роботами процентов на 10 все-таки выше. Более медленный разгон по сравнению с автомобилями на той же самой механике и роботах. Ну, это тоже объективно. Трудности при буксировке, например, при выключенном двигателе, это может нанести серьезный вред коробке, поскольку вызывает масляное голодание всех механизмов. А также отсутствие возможности завести автомобиль с толкача. Но это тоже житейское и по зиме некоторых сильно сдерживает. Главным минусом все же коробки автомат является повышенные требования к условиям эксплуатации и качеству технического обслуживания. Неправильная эксплуатация коробки может привести к быстрому износу и полному выходу агрегата из строя. Основные рекомендации по эксплуатации АКПП мы тоже решили привести, чтобы люди запомнили. Итак, перед поездкой автоматическую коробку нужно все-таки прогревать, ну или если вы начали движение в минусовые температуры, двигаться на автомате нужно плавно, агрессивные рваные стили езды влияют на зазоры в муфтах фрикционных дисков, планетарных шестернях и на самом дифференциале отражаются пагубно. Нельзя принудительно переключать рычаг АКПП на скорости с повышенной передачей, например, на пониженную, если это не предусмотрено производителем. Возможен просто выход из строя всей коробки. Противопоказана буксировка других автомобилей или прицепов с таким же или большим весом. Тоже губительно. Нельзя допускать перегрева коробки автомат при длительной пробуксовке, например, он работает в режиме экстремально высоких температур. Как следствие, происходит перегрев коробки и сгорание фрикционов, но это, в принципе, не любит ни одна коробка на свете. На автомате также крайне нежелательно дрифтовать, автоматы для этого просто не предназначены, и не следует допускать масляного голодания механизмов АКПП. Постоянный нужен контроль уровня и качества трансмиссионной жидкости. Начинать движение, еще раз напомню, на автомобиле, оснащенном АКПП, необходимо плавно, без резкого нажатия на педаль газа. Режим должен быть выбран при помощи селектора заранее, и вообще лучше раскатываться несколько километров для того, чтобы потом ехать нормально. Если автомобиль с АКПП, например, забуксовал, необходимо перестать газовать, после чего перейти в режим пониженных передач. И в случае, если ничего так и не происходит, машина, например, прилипла к грязи или уже увязла настолько, что даже не двигается, дальнейшие попытки надо остановить, вытаскивать либо лебедкой, либо подкапываться, либо идти за помощью. Также нельзя переводить селектор АКПП в режим, например, задней передачи, не дождавшись полной остановки автомобиля. На полувыжимах такие коробки работают очень и очень плохо. Постоянные толчки происходят, что в соответствии с дальнейшей эксплуатацией просто выводит коробку из строя.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Это Temper City в середине часа с композицией Self-Aware про осознанность, если что. Мне кажется, осознанность в 2026-м — это когда ты прекрасно понимаешь, что тратишь деньги на ерунду, не высыпаешься и затягиваешь с важными делами. Но делаешь это совершенно осознанно и с гордо поднятой головой. Нет ничего более освобождающего, чем признать: «Да, я свернул не туда, но мне и тут нравится, здесь хотя бы ловит интернет». Полный дзен и абсолютное принятие себя. Богдан Медведев впереди. Count on me, а также Айова. Чуть ранее мы.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
10: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Эд Минелли и Рихаб с композицией Deep Sea в наших колонках. Ну что, друзья мои, трек фактически доиграл, а вместе с ним стремительно подходит к концу и мой сегодняшний эфир. Время официально залечь на дно, так что включаем режим бытового водолаза, закрываем все рабочие чаты, надеваем самые мягкие штаны, которые дома найдете, и даем себе обещание до завтрашнего утра не решать вообще никаких проблем. Если кто-то будет от вас что-то требовать, ну, просто сделайте вид, что вы под водой, и у вас там эти помехи. А моя смена на сегодня все. Всплыву на поверхность уже завтра, сразу после утреннего шоу 3-4. Всех обнял, приподнял. Отличного вечера. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. 7 октября в Волгограде пройдет плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Проверка плановая, успокоили горожан в мэрии. В этот день в городе включат электросирены и громкоговорители. В теле- и радиоэфирах прозвучит сигнал «Внимание всем». Проверка пройдет примерно с 10.30 до 10.50 утра. Дикий кабан устроил ДТП на ночной трассе в Светлоярском районе. С перебегавшим дорогу кабаном в темноте столкнулась 42-летняя женщина-водитель на Toyota RAV4. От удара кроссовер вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека, водитель и пассажир Toyota, оказались в больнице, сообщили в региональном управлении МВД. Что с кабаном, не сообщается. 6 октября в музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда открывается персональная выставка художницы, журналистки Марии Вяльшиной. Для автора это уже третья персональная выставка в Волгограде. На этот раз художница представит более 500 акварелей, созданных во время поездок по югу России. На рисунках Волгоград, Волжский, Астрахань, Крым, Краснодарский край, Элиста, Ростов-на-Дону. Выставка будет работать до 15 ноября, сообщает В1. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар – 83,48, евро – 94,32.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: встречает нас композиция Let Me Forget You. И мы, кстати, с вами уже, знаете где? Мы в вечернем эфире, в понедельнике, новая рабочая неделя началась. Да, может быть, я очень радостна для такого, казалось бы, не всегда радостного дня. И еще такая погода немножечко, да, не радостная. Хотя днем солнышко светило, улыбалось нам. Но, конечно, уже все холодновато, сильно утепляться приходится. Конечно, если вдруг вы жаркая душа, я вам сильно завидую, потому что, ну, я уже готова передвигаться с обогревателем в обнимку. Ну ладно, я уверена, что еще чуть-чуть, и мы все адаптируемся. Да, выходные по нам прошлись, хочется обратно туда, но помним, да, еще немножечко, и мы снова там окажемся. Ну и тут почти Новый год уже. Ну не успеем, правда, моргнуть, он уже там. И, кстати, что? Нет, ладно, про это я поговорю пока потом, а сейчас, да, давайте прервемся, послушаем музыку, потанцуем, ведь нас впереди ждет Rudimental и Khalid, Dati, и через пару минут Kim & Sounds споет для нас Rise Slow, так что никуда не переключаемся.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
6: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе. На Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай! Автосалон «Бульвар». Улица Азизбекова 77А.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
12: Плохого не посоветуем.
13: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
14: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 54%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +10.

0: Николай Тинашипель для нас композиция No Broke Boys. И есть новость, которую, возможно, кто-то ждал, возможно, кто-то уже это посмотрел. В общем, вышел уже первый трейлер Гарри Поттера, да, нового сериала от HBO. И вышел он именно первый трейлер с русской озвучкой, да. То есть, возможно, вы посмотрели без нее, но если вдруг, да, вы не знаете английского языка или вы хотите именно вот, да, окунуться полностью с русским голосом, то обязательно уже смотрите. Также будет официальный русский дубляж у этого сериала. И премьера уже нас ждет в конце декабря, поэтому осталось совсем немного. Можно, да, как до Нового года начинать зачеркивать дни, особенно если вы фанат. И я уверена, вы очень сильно ждете этого события. Так, ну а мы пока с вами прервемся на музыкальную паузу. Впереди слушаем Анотер, 54 Ультра, Эд Ширен и через пару минут Шакира и Бурный бой. Споют для нас прекрасные композиции, так что обязательно слушаем.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама.
4: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко 150.

0: 52, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
2: Без возрастных ограничений.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. В Волгоградской области специалисты проверили с начала года более 4000 многоквартирных домов на защищенность от взрыва газа. Жильцы домов проходят инструктаж по технике безопасности, людям разъясняют требования к использованию газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. За нарушение правил использования газового оборудования предусмотрены штрафы. Для граждан штраф от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает «Высота 102». Так называемый бунт пассажиров задержанного рейса в аэропорту Волгограда прокомментировали в линейном УВД на транспорте. Там сообщили, что конфликт произошел между несколькими гражданами 4 октября. Полицейским удалось разрешить конфликтную ситуацию, рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что обращений в линейный отдел в аэропорту Волгограда не поступало. Ранее СМИ сообщали, что пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса, заблокировав выход на посадку. Предположительно, это были пассажиры рейса Москва-Сочи, вынужденно севшего в Волгограде. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также два новых кроссовера российского бренда «Тенет Плас» и спорткары «Бугатти Мистраль» и «Феррари 849 Тестароса». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83.48, евро 94.32.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Дженни и композиция «Дракула» от нас встречает здесь в 7:00. Да, такая тематическая очень композиция для осени, потому что все мы знаем, да, какая тематика нас часто сопровождает, та самая сумеречная в такие времена. Но, кстати, в студии я, Виктория Сотникова, если вдруг вы только присоединились и не знаете, что здесь, да, вечером происходит, кто вас здесь ждет. Так, ну и мы с вами наслаждаемся прекрасной музыкой, настроением заряжаемся и пытаемся согреваться, да, жаркими танцами. Вот впереди нас уже ждет Кайера, Южель Френч Монтана, Канкс и Теофилос Лондон с композицией Galaxy. Поэтому вариантов очень много. Я надеюсь, что вы точно не замерзнете.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.

0: 44.
1: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
2: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
3: Узнай, что мы проверили на этот раз.
2: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
3: Плохого не посоветуем.
4: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
5: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 54%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 10.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, чем бы вы ни занимались, помните, экспериментировать сегодня не только можно, но и нужно. Тельцы, сосредоточьтесь на работе, лучше всего требующей творческого подхода и фантазии. Близнецы, первую половину дня можно использовать для важных деловых переговоров, они будут проходить вполне продуктивно. Раки, многие проблемы удается решить просто потому, что вы находите к ним правильный подход. Львы, трудный день, в первой его половине вы еще сохраняете присутствие духа и стараетесь решать возникающие проблемы. Девы, деятельность, которой отдавались все силы, наконец-то может быть вознаграждена. Признание заслуг или материальное вознаграждение будут вполне возможны. Весы, вы настроены оптимистично и не желаете не замечать возникающих трудностей, не прислушаться к советам людей. Скорпионы, энергичность и целеустремленность выгодно отличают вас от представителей других знаков. Вы не топчетесь на месте и не размышляете о том, что не имеет значения. Стрельцы, день подходит для отдыха с друзьями или в кругу семьи. Воображение и широта взглядов позволяет вам найти оригинальный способ. Способы хорошо провести время. Козероги – подходящий день для серьезной и ответственной работы, требующей сосредоточенности и самодисциплины. Водолеи, вы чувствуете себя не слишком комфортно, поскольку никак не можете разобраться, что же происходит вокруг. И рыбы, будьте очень осторожны, есть опасность разрушить то, что вы долго и старательно создавали, причем касается это как деловой сферы, так и личных отношений. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Робертс, композиция Love You For Life, только что были здесь для нас. И у меня есть новые исследования от наших прекрасных психологов. И тоже, не знаю, кто-то обрадуется, возможно, кто-то нет. Но, в общем, тревожные люди, они оказываются самые умные. Такой вывод они сделали, психологи наши. И говорят, что только сверхразвитый интеллект способен 24/7

0: замечать все мелочи, отслеживать буквально все вокруг и замечать различные угрозы. И пока остальные, да, не тревожные люди просто живут, тревожные заранее прокручивают в голове самые худшие сценарии и готовятся к ним. И поэтому у них там просто когнитивные всякие связи, все нейронные цепочки там настолько, да, бегают и развиваются, что просто мама не горюй. Ну, а, кстати, в этом есть что-то очень даже разумное. И, да, немножечко тревожный человек, могу сказать, да, я умна. Вот, но ладно, на самом деле, да, они только тревожные, очень умные, поэтому тут как бы одно не исключает другого, вот и все. И если вдруг вы переживали, что вы тревожный человек, то вот повод немножечко порадоваться, да, тому, что вы такой, потому что благодаря этому есть вот вас и такой. Вот, ну ладно, можем вообще не ломать себе голову, вечером не хочется сильно каких-то заумных историй, мне кажется, хочется уже отдыхать, слушать. Мисс Бас Джонас Блю и Доминик Файк через пару минут с композицией Baby Doll.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: УАО «РЖД» предлагает к продаже водонапорную башню площадью до 32 квадратных метров по адресу. Город Волгоград, улица имени милиционера Буханцева, 48. Начальная цена 5 миллионов 444 913 рублей. Информация по телефону 8 937 631 8730.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
13: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: Прекрасной французской композиции. У нее тут, ну, такое название «Безусале», «Кокияж». И мы с вами уже уходим на тоже такую прекрасную ноту. А называется она «Прекрасный вечер, когда мы идем отдыхать». Все, мы заканчиваем уже наш вечерний эфир. Расстаемся с вами для того, чтобы восстанавливать свои силы, уходить, заниматься своими личными прекрасными делами. Может быть, какое-то хобби вас ждет, да? Может быть, встречи какие-то очень интересные. Поэтому, да, я желаю вам классного вечера и говорю, вот впереди можете позаряжаться, кстати, вместе с Сомбром, Айс Гергертом и Зиверт, и через пару минут послушать, как Нептуника споет композицию «Вот ты». Ну, а я до завтра с вами прощаюсь. Всем пока-пока.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
5: Без возрастных ограничений.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, который придет в этом сезоне. Об этом предупредил эксперт Минздрава, на которого ссылается агентство РИА. И поэтому в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов. По словам специалиста, это еще один аргумент в пользу вакцинации. 7 октября в Волгограде пройдет плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Проверка плановая, успокоили горожан в мэрии. В этот день в городе включат электросирены и громкоговорители. В теле- и радиоэфирах прозвучит сигнал «Внимание всем». Проверка пройдет примерно с 10.30 до 10.50 утра. Дикий кабан устроил ДТП на ночной трассе в Светлоярском районе. С перебегавшим дорогу кабаном в темноте столкнулась 42-летняя женщина-водитель на Toyota RAV4. От удара кроссовер вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека, водитель и пассажир Toyota, оказались в больнице, сообщили в региональном управлении МВД. Что с кабаном, не сообщается. 6 октября в музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда открывается персональная выставка художницы, журналистки Марии Вяльшиной. Для автора это уже третья персональная выставка в Волгограде. На этот раз художница представит более 500 акварелей, созданных во время поездок по югу России. На рисунках Волгоград, Волжский, Астрахань, Крым, Краснодарский край, Элиста, Ростов-на-Дону. Выставка будет работать до 15 ноября, сообщает В1. «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Впервые титул месяца достался не новинке кинопроката. «Сумерки», премьера которых состоялась еще в 2008 году, вышли в повторный прокат 17 сентября и успели заработать 340 миллионов рублей. Обойдя новые фильмы «Как Иван в сказку попал», у которого в кассе 295,5 миллионов, и «Девятую планету» 182,5 миллиона. Доллар 83,48, евро 94,32.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
10: Плохого не посоветуем.
11: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
12: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 54%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +10.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Мы приобрели аккумулятор, который через полгода в зиму сел. В самом магазине, где мы приобретали аккумулятор, нам сказали, что он исправлен, зарядили и вернули обратно. Гарантия на этот аккумулятор закончилась, но вот прошло еще буквально полгода, первый небольшой мороз, и аккумулятор опять севший. При этом машина находится в движении примерно час, час в пути, то есть он должен заряжаться. Как быть и что мне делать с таким аккумулятором?
3: Значит, смотрите, нормальные компании, я не знаю, как у вас конкретно, но я вот буквально недавно целый эфир посвятил часовой аккумуляторным батареям. Нормальные компании должны давать, ну, понятно, год гарантии, это как бы абсолютно законная тема, но очень многие профессионалы, именно работающие на рынке не первый год, дают не только гарантию, но и техническое обслуживание, зарядку этого аккумулятора на срок действия его. Ну, то есть, пока он у вас в машине установлен, они его обслуживают и заряжают. Значит, что касается разрядки аккумулятора. Люди, которые думают, что вот за час пути в день или там маслая в холостую, особенно в морозы, аккумулятор заряжается, сильно ошибаются. Объясню почему. Потому что при температуре где-то градусов 20 с минусом, во время запуска только через 10 минут после начала движения ваш аккумулятор получит хоть какой-то такой вот прям более-менее значимый заряд. Все остальное считается поддержанием штанов и минимальным зарядом. То есть, если у вас какой-то дополнительный носитель, допустим, сигнализация, либо еще какие-то вещи, дополнительно потребляющие питание, они вдруг начинают потреблять больше, может быть, они установлены как-то криво или еще что-то. Аккумулятор будет высаживаться в ноль даже тогда, когда вы на нем стараетесь накатывать не час, а целыми днями. К сожалению, контроль вот этого является самым сложным, пожалуй. Ну, то есть, современные автомобили все напичканы кучей электроники. Плюс дополнительно установленные какие-то системы или еще что-то. Надо искать, где происходит утечка электричества. Сам по себе аккумулятор не может разряжаться без потребителей. Соответственно, мы ищем, куда утекает лишний ток. А потом уже, да, как бы эту проблему устраняем и в дальнейшем не тратимся на аккумуляторы. Но заряжать аккумулятор, да, если он еще пригоден, если у него еще подходящая емкость, если он держит заряд, то можно. Если он уже выходит из строя, по сути, это же химическая реакция, которая должна продолжаться какое-то время, да, и вот здесь вопрос с условия хранения, что конкретно происходило, почему аккумулятор заряд так долго не держит и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы к его, скажем так, готовности в момент покупки, то есть насколько вот, допустим, там профессионально отнеслись к тому условиям хранения в магазине, еще к чему-то, то здесь сейчас уже отмотать, конечно, сложно, но предупредить всех, кто слушает нас, надо, потому что перед началом холодов, те, кто пойдут выбирать аккумулятор, хорошенько проверяйте его вместе со специалистами. И в первую очередь обращайте внимание на то, не когда была выпущена батарея, да, а как она, собственно, реагирует. Вам же должны ее как проверку электроприбора провести, как она держит заряд, первое, самое главное, да, и, собственно, стоимость, потому что супердешевые аккумуляторы, как показывает опыт, действительно, год-полтора и при дополнительных серьезных потребителях они утрачивают свое свойство и быстро теряют заряды. Но средний сегмент, достаточно распространенный, вполне активно служит несколько лет, и то, что в данном случае у вас происходит, может свидетельствовать о двух вещах. Первое, то, что вы заподозрили, что вам продали некачественный продукт, но это значит, что его надо было проверять и пользоваться гарантией, сдавать его. И второе, то, что у вас есть какой-то дополнительный потребитель, который высасывает практически любую батарею. И вот здесь, как бы, наверное, во втором кроется чаще всего проблема, потому что продавать некачественный продукт, ну, по сути,

0: Вербак нам просто отказался менять его.
1: Вы мне скажите, а дополнительно ничего не устанавливалось в автомобиль за эти там годы?
0: Нет, ничего не устанавливалось.
1: Ну, то есть все как вообще шло, ничего. Так и шло. Ну, значит, да. Действительно, такая батарея, да, она рассчитана четко на гарантийный период, 1.5 года и до свидания. Такое тоже бывает, особенно у дешевых товаров. Но об этом профессиональный продавец должен предупредить. То есть он должен сказать, что эти батареи долго не живут. Вот она отходит гарантийный срок, мы ее заряжаем. Ну, вот это уже на совести продавца. Тут, к сожалению, я ничего поделать не могу, да. Спасибо большое, да, проблема действительно такая. Зачастую, когда мы пытаемся сэкономить, надо советоваться. И надо советоваться и проверять. Потому что проверяй, ну, вернее, доверяй, но проверяй.
2: Да, я видел твой обзор на как раз UNES, как раз красный, как раз как у меня. Вот, и хотел тебе выдать статистику. У меня есть брат жены, который работает в сервисе, там, на руководящих должностях, уже давно с автомобилями связан.
1: Так?
2: Вот, он субарофил, но, конкретно за Чинган, конкретно за вот UNES или, соответственно, 55-ку, вот он говорит, что самая, с точки зрения, не ломающаяся машина среди тех, которых он видел. Ну, по крайней мере, по статистике.
1: Такой, значит, обзор дается. Да, это как бы живучий, это достаточно живучая платформа, потому что вот эти блюкоровские моторы, которые там стоят, они очень много нагрузки держат, они не просто так в книгу рекордов Гиннесса у них вошли. Этот же мотор стоит на юнивишках, этот же мотор стоит на юниесах и на ламорах. Вот, кстати, тема для тех, кто ищет, что чоп дешевле, ламор — это практически такая же платформа с тем же мотором. Пожалуйста, можно юзать, но выглядит уже немножечко по-другому. И это не лифтбэк. А если вам нужен на полном приводе, вот сейчас вышел новый в кузове, обновленном. Правда, ценник не очень демократичный, как по мне. Я вот хотел такой взять себе, но потом прикинул, посмотрел, сколько плюшек и так далее я получу, и передумал, потому что, ну, как-то вот не попал я в бюджет, мне показалось дорого.
2: Там поэтому, да, переваливает уже все.
1: Ну, да, да, то есть там хорошую комплектацию он перевалил за трешку на полном приводе, а тут уже игроков очень много, и там свои плюшки, приложухи, подогревы, всего, что хочешь. Но вот пока я еще не дорос до уровня массажа, но все же. Я так понимаю, время у нас вышло, да, Олег?
2: Да, да, да.
1: Тогда мы всем желаем удачи, до встречи завтра, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Реклама.
1: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
0: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
10: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский. ТРК «Волгомол».
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
1: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
0: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: утреннем шоу «3-4» на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.